0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок,

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня спасет.

бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детства.

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

Улыбнется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Все, кролики.
2: Кролики, да.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, что-то я словил. Друзья, добрый вечер. 21.02 на наших зеленых системных. Вот, вчера мы вам обещали, что сегодня мы будем. И мы есть. Вот, итак, здравствуйте. Очередная программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная. Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, вторая сверху. Общаемся в комментариях к теме. Все, я оттарабанил. Костик, давай теперь рассказывай, кто у нас в гостях. Здоровайся.
2: И т.д. и т.п. Здравствуйте. Здравствуйте, всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в программе «Без воды» группа из славного, одного из самых чистейших, наверное, городов и культурных нашей родины Белгорода, группа «White Sound». И их представители, как они сами сказали перед эфиром, те, кто отдуваются всегда за весь коллектив, это Ярослав и Анна. Привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Значит, не знаю, кто у вас лидер в коллективе?
3: У нас нет лидера в коллективе.
2: Хорошо, кто у вас получает люлей и получает деньги? За всех.
3: Сложно сказать.
4: Когда как? Кто прокосячил, тот и получает.
1: Деньги.
2: О, у вас деньги.
1: Кто накосячил, тот уходит с деньгами.
4: Тот уходит с деньгами. Ну, то есть, у нас такая полная демократия в коллективе. У нас никакого лидера точно нет.
2: Это здорово. Один красивый, другой сильный, третий предприимчивый. Ладно, это все здорово. Представляйте там, кто, Аня, Ярослав, представляйте всех участников вашего коллектива, кто чем занимается, на чем играет.
3: Ну, начнем с людей, которых сегодня нет с нами.
1: Ты так очень грустно это сказала.
3: Грустно, потому что людей, которых сегодня нет с нами.
1: Ты так очень грустно это сказала.
3: Грустно, потому что в последнее время нам очень...

0: это Денис Альф Куликов. Это, я даже не знаю, как сказать, это не то чтобы душа коллектива, это, во-первых, его завхоз. Без этого человека просто по хозяйственной части в нашем коллективе не было бы ничего, это точно. Ну и можно сказать, что косвенно это родоначальник такой нашего коллектива, потому что именно его волей, его усилиями все это вот так вот и началось. Если бы не его воля, наверное, оно бы не продолжалось-то. Вот. То есть человек, который горит очень сильно по хозчасти и вот душой за коллектив очень сильно. Это наш барабанщик Денис Куликов.
1: Мне вот прям сразу нарисовался образ такой взмыленный человек, весь в туалетной бумаге с какими-то котомками. Что за хозчасть у группы такая?
2: Так что ты не понимаешь? Вот, Денис, у меня струна порвалась, выдай, пожалуйста, новый комплект. Он уходит на склад, ищет, пожалуйста, вот тебе новые струны.
3: Ну, практически так и есть. Только он заведует больше, наверное, подключением всей аппаратуры, настройкой аппаратуры. У нас он только один знает, где у нас в каморке находятся все нужные инструменты.
0: Провода. И вообще сама каморка, все то, что связано с этой каморкой, это его вотчина, можно так сказать.
1: То есть у вас своя каморка, вы не пользуетесь чужими реп-базами, да, у вас все свое.
0: Да, вот так вот. Так
1: счастливые люди, счастливые люди.
2: Так, далее.
0: Далее я представлю вокалистку коллектива. Это Анна Рашина, с которой, не знаю, мы знакомы с тех пор, как, наверное, тебе было лет...
3: Лет 11,
0: да. И вот все это время она вот в нашем таком околомузыкантском каком-то коллективе постоянно тусовалась, и в итоге вот так вот вылилось, что мы вместе уже играем уже довольно давно. То есть это, наверное, самый профессиональный в плане музыкальной подготовки человек, не наверное, а так и точно, в нашем коллективе. То есть если мы вдруг чего-то не знаем, то это вот к ней все.
3: Ну это он преувеличивает, не надо мне это.
2: Причем, я так понял, с самой патриотичной фамилией переводит с английского, да?
3: Да. Спасибо моему мужу.
2: Так, и...
3: И самый, наверное, умный человек нашего коллектива, Ярослав Почернин, бас-гитарист. Это человек, который делает очень-очень большую работу в нашем коллективе. Никто из нас не делает ее, потому что он ответственен у нас за запись, за написание аранжировок в большинстве своем, да. В общем, все, что вы слышите на заднем плане в наших песнях, это все делает этот человек. Ему огромный аплодисмент.
0: То есть, да, я не только на бас-гитаре играю, еще и чуть-чуть на клавишах.
1: Можем организовать аплодисмент.
2: Да. Вот. Я, честно говоря, думал, что кто-то смывает. Через интернет слабенькие они. Ну, да ладно. Давайте тогда мы начнем все-таки с премьеры, как ты говоришь, Захар,
1: для разогрева, да, размочить эфир.
2: Познакомим всех слушателей сейчас творчеством группы по первой песне, а далее уже будем общаться и переходить потихоньку к другим композициям.
1: Итак, первая песняга у нас «Любовь онлайн». Поехали, ставим, слушаем и продолжим общаться.

0: А итак, друзья, 21.12 на наших зеленых системных. Продолжается программа «Без воды». Только что у нас отзвучал White Sound «Любовь онлайн». Ань, а кто у вас тексты пишет?
1: Тексты пишем мы все.
0: Все вместе?
1: Иногда все вместе, иногда по очереди, как получается.
2: Вот слушай, Ань, я, извини, Захар перебил, я как бы стараюсь о группах узнать чуть больше перед эфиром, ковыряюсь, лажу по различным там страничкам, выступлениям. И у меня такой вопрос, у вас были вопросы в группе вашей непосредственно к музыкантам по поводу того, что как раз насчет текстов песен, то, что люди спрашивали, вам кто-то пишет, вы с кем-то договариваетесь, такие были разговоры?
3: Да нет, ну, то есть такие-то разговоры были, да, но люди всегда предлагают, люди иногда, знаете, очень настойчивые бывают, возьмите тексты наших песен, и начинаешь людям объяснять, что да вообще в нашей, в нашем творчестве текст это, ну, довольно вторичная вещь, так уж, если положа руку на сердце, нужно, чтобы он был, нужно, чтобы он был не совсем глупый, но, наверное, мы не сильно концентрируемся на этом, если, не знаю, Аня согласится со мной или нет.
1: Полностью согласен.
3: Да, наверное, это не самое главное, мы не как там ДДТ какой-то, там, литературный рок или что-то такое, то есть мы совсем про другое.
2: Не, ну нужно, я считаю, да, я считаю, нужно соответствовать поколению, в котором ты живешь, и как бы лирика дело хорошее, если там выдумки, как, например, это делал в свое время там «Сектор Газа», со сказкой со своей, как сейчас «Воронежи сказки Черного города» взяли, так сказать, эстафету «Короля и Шута», то есть соответствующими сказочными там материалами, но в целостности своей люди пытаются сейчас донести то, что есть на самом деле. Вот эта песня, я ее слышал до этого еще, прослушивал периодически ваши записи, как бы она тоже, не сказать, что она высокоинтеллектуальная или литературно-классическая, но она болевшим, потому что хватит, как недавно я видел картинку в интернете, когда показан на фотографии залитый водой двор, и машины уплывают, и там комментарии мамы говорят, хватит сидеть дома за компьютером, иди во двор поиграй. Вот. Как бы не хотелось вот банальности. Банальности в вашем творчестве нет, что самое главное. Знаете, вопрос хотел какой задать. Вот в Белгороде, я как директор группы одной из музыкальных групп, очень часто связываюсь с различными клубами, арт-директорами. И вот в Белгороде у вас достаточно много заведений под вот именно такое творчество, слегка неформатное. Правильно, да?
1: Да. Нет. Сейчас у нас уже осталось одно заведение, где котируется такой формат музыки. Одно. Потому что все остальные заведения по той или иной причине закрылись, либо
3: переквалифицировали. Да. То есть не то чтобы это там запрещено, там, знаете, любят говорить, в Белгороде запрещен рок. Нет, ну, конечно, нет, это глупость полнейшая. Нет, это просто, вот, что называется, тупо рынок. Nothing personal, just business.
2: Понятно, понятно. Но все-таки, а что осталось за... Просто я как бы созванивался последний раз, выступали мы 2 года назад в Белгороде. И что, какое осталось у вас заведение, которое воспринимает?
3: Вот Тау, бар Тау у нас остался.
2: Тау, ну у нас с ними дружеские хорошие отношения. Я вот что я удивился, потому что я как бы все время с ними общаюсь, и был удивлен, я боялся, что неужели они решили переквалифицироваться в караоке-паб. Ну, молодцы, глянь, держат марку. И тем не менее, то есть получается, с тем, что ввиду кризиса или каких-то там финансовых положений люди сменили сферу деятельности, получается огромная конкуренция сейчас среди групп для выступлений?
3: Ну, может быть, и большая конкуренция, но у нас групп таких вот...
2: Как мы?
3: Как мы...
2: Говорить прямо нужно.
3: Которые можно поставить на сцену, и чтобы они отыграли сет. На самом деле, таких групп не очень много в Белгороде.
1: А если много, то мы о них не знаем. О большинстве таких. Мы знаем несколько групп, которые на слуху в городе. По крайней мере, группы начинающие. Лично я, например, не знаю, какие у нас в городе есть, которые могли бы выступать в том же баре Тау. И которые, может быть, там и выступают регулярно. Просто мы не в курсе.
3: Не то что, да. Как-то так. Вот за кого точно не стыдно, это...
2: Там, за нас.
3: Нас, а вот 5-6 групп еще, пожалуй, можно назвать.
2: Слушай, ну а вот вы сейчас как бы определили свой статус как музыкального коллектива? Вы сейчас зерно, вы сейчас росток, вы в преддверии цветения или вы уже цветущий, пахнущий?
3: Ну, наверное, всегда хочется быть зерном или ростком, потому что хочется достичь большего. если ты уже цветешь и пахнешь, а куда дальше-то? Я дальше думаю, уже гнить только, дальше гнить.
2: Ну, как в удобрение, в пользу людям. Образно говоря. Не, ну все-таки вот из этих четырех стадий, как вы думаете, ваша группа сейчас именно что? Ну, зерно вы уже прошли, это я так...
1: Мы уже прошли, потому что какое-то, хоть что-то мы уже заложили в наш творчество.
2: Да, росток.
1: Растем.
2: Растете. Вы росток все-таки, да?
1: Да.
2: Белгородский росток White Sound, вашему вниманию, сегодня в эфире программы «Без воды». И давайте, наверное, мы сейчас послушаем еще одну композицию, следующую. Ваш, как она называется на заход?
0: «Сам по себе».
2: «Сам по себе». Я обычно, знаете, бывает такое, что название песни следующее, я спрашиваю, будет ли что-нибудь? О чем эта песня, я спрашиваю. И мне говорят о том, что я сам по себе, ну, я на примере этой песни. Или там, говорят, «Король Лир». О чем песня? «Король Лир». Я, ну, понятно, то есть глупо задавать вопросы становится. Эта песня «Сам по себе», а «Самому по себе», или же это что-то подоплека какая-то?
3: Вот песня, текст был написан нашим гитаристом Дмитрием Алтуховым к этой песне. И вот, наверное, он отразил вот все то, о чем он думал. Там, слушайте текст, все сказано просто дословно.
1: Да.
2: То есть о жизни фитнес-тренера?
0: Да, поехали.

0: Итак, друзья, 21-22. У меня тут, как это называется, эффект присутствия. Анечкин решил там пропеть концовку. Вот. И я слышал сразу и там, и там.
1: Вашу маму и там, и тут передаю.
0: Да, до чего технологии дошли. Ваша мама и там, и здесь. Кстати, вот о мамах, Ань, я так понял, у тебя же киндер, да, девочка?
2: Да,
0: маленькая.
2: Да.
0: Вот, насколько это повлияло вот на ваше, как это сказать, даже не творчество,
3: а... Работоспособность.
0: На работоспособность, да.
2: Ну, последние несколько месяцев мы, ну как, лично я прекращала работу, вот, потому что было уже немножко сложно, вот, и несколько месяцев после рождения моей доченьки тоже пришлось посидеть дома. Сейчас она уже чуть побольше, ее можно уже оставлять либо с папой, как, например, сегодня, либо с бабушкой, вот, и вырываться на репетиции. Поэтому сейчас работа пойдет.
0: Ну, как бы родственники понимают все это или говорят, хватит там херней своей заниматься, давай занимайся ребенком?
2: Нет, у нас в семье нету такого.
0: Нормально.
2: У нас все понимающие, и муж, и бабушки, и дедушки, и братья, и сестры, все понимающие. И никто никогда не говорил, бросайте и занимайтесь чем-то другим.
0: Ты счастливый человек? Вот счастливый.
2: Да. Откровенно говоря, да, я очень счастливый человек.
3: Сплюнь себя... ее простоты все вместе, дружно. Мое ведро счастья. Слушайте, а вот интересное такое дело. Как бы вы образовались в 2011 году, но до этого же тоже был какой-то предпроект White Sound.
2: Да.
1: Ну, вы даже такое знаете.
3: Ну, мы обязаны такое знать. Все-таки, как там такой мессенджер внешней разведки, да?
0: Ну, кстати, да, чтобы вы знали, у нас наш господин Костецкий, он у нас прапорщик некоторых...
3: Чичи.
0: Некоторых, да, гос... Как это называется? Структур. Структур. Вот, поэтому как бы... Аккуратнее чихайте в его ведро.
3: Прекрати людей пухать. Ну и так, ладно, давайте, рассказывай.
1: Если серьезно, конечно, то у нас группа такая странная, потому что мы образовывались два раза, причем и под разными названиями, и, наверное, немножко даже для разной музыки, но это не суть. Значит, если говорить вот... про инструментальную часть нашей группы, даже нет, не про инструментальную, про меня и барабанщика, то мы знакомы уже очень давно. Мы как ритм-секция, бас-гитарист и барабанщик, много пива выпили вместе и не одну тонну сухариков съели. Вот. А с Аней вот знакомы примерно, наверное, с тех же времен, может быть, чуть-чуть позже, может быть, на год позже я ее знал. И все это время мы так или иначе тут играли, и Диму тоже потом, года, наверное, с 2005-го, я точно знаю Диму, может быть, даже и раньше, я уже забыл, честно говоря. И, в общем, все это время мы были вот в одном котле, можно сказать. Были все равно где-то рядом, где-то неподалеку, и вот в 2007 году мы такие решились вчетвером поиграть. Мы совершенно не понимали, что мы собираемся играть, даже как мы собираемся называться, и вот как-то что-то получилось, какие-то песни мы написали, две, по-моему.
3: Как-то четко все было. Помню, написали мы какие-то песни, две.
1: Да, какие-то две песни мы написали. Одна из них, кстати, потом вышла уже под маркой White Sound, но уже потом значительно позже, в 2011 году. Но потом как-то у нас не сложилось. Не помню почему. Да, наверное, не надо вспоминать. Плохое не надо вспоминать.
3: Правильно, а что нужно с хорошего вести?
2: Почему не сложилось? Потому что наш барабанщик ушел в декрет.
1: А, да, точно, вот что случилось, да, точно, барабанщик, в общем, да, женился, у него родилась дочка.
2: Что ему нужен перерыв, что он пока не может совмещать музыку и семью, вот, и на пару лет он просто ушел из музыки.
1: А потом, видимо, эта идея витала в его голове, и когда он вернулся в музыку, он нам всем позвонил, и вот как-то так и все и получилось, мы снова собрались.
3: Слушай, Захар, вот я вот просто поражаюсь, вот понимаешь, как бы мне с одной стороны проблема общая ясна в целом по России, среди групп. Но как так, блин, совпадает, что везде абсолютно, практически, наверное, ну, 99% коллективов барабанщики что-то косячат вечно.
0: Ну, ты знаешь, сейчас другая, вот, допустим, у меня другая ситуация, у меня остался только барабанщик. То есть я столько мучился, столько лет с барабанщиками, сколотил группу, и теперь у меня остался только барабанщик.
3: Я тебе сейчас рекомендую как раз не радоваться, а задуматься, что он задумал, понимаешь?
0: Ты думаешь, он уже вышел из декрета?
3: Да, я думаю, он что-то задумал просто, поэтому остался, у него есть цель какая-то. Ну ладно, дальше. И в итоге в 2011 году как вам опять удалось собраться вместе?
2: Это было в конце 2010-го. Я написала песню «Ветер», но так как у меня не было...
3: Она была слишком лирическая.
2: У меня не было никакого коллектива, но я четко слышала эту песню вот в таком...
3: Тяжеловатом.
2: Утяжеленном звуке, да. И я просто попросила нашего барабанщика Дениса прийти на репетицию.
3: Трезвый.
2: Нет, он играл тогда в коллективе. Я попросилась к ним на репетицию просто показать и попросить, чтобы ребята мне сыграли ее вот в полном звуке, чтобы я услышала так, как у меня это было в голове. Вот, собственно, показала песню барабанщику. Он сказал, что это да, это надо делать. Он, собственно, позвонил Ярославу, позвонил Диме. Мы собрались, попробовали и решили, что ну, не можем мы друг без друга, и что надо снова становиться одной группой. И так с 2011 года мы начали свое существование.
0: То есть, вот, в принципе, эта песня «Ветер», она должна у вас... Вы ее должны записать на отдельную болванку, повесить золотую рамочку. Как бы, она вас всех собрала.
3: Ну, давай слушать дальше на композицию, какая у нас.
0: А я предлагаю, может, мы «Ветер» и послушаем?
1: Давай, раз они и заговорили.
0: Да, ребят, давайте мы ее прям и подставим сейчас в плейлист. Поехали, ставим, слушаем. Песенка, которая собрала ребят вместе.

0: Раз, два, три. Вот же. Вот же. У меня тут завис пульт мой. Вот, и пришлось включать-выключать. Итак, друзья, 21.34 на наших зеленых системах. Ребят, выключите там радио, чтобы оно в микрофон не шло, потому что идет задержка.
1: Вот. У нас не включено радио.
2: А, это значит... было у меня включено радио, потому что хотел дослушать песню до конца.
0: Понятно.
3: Вот. А вообще, вместо песни всю это, что-то слушали соответствующее название нашей группы, потому что у нас белый шум практически был.
0: Потому что у меня завис пульт. Такая хрень бывает. Приходится вставлять, вынимать разъем USB-шный, и все опять работает. Вот. Ну и продолжим.
2: Нет, слава богу, я как бы для чего включал плеер, для того, чтобы послушать, что идет в эфире. В эфире песня прозвучала, я ее даже послушал до конца. Мне понравилось, очень сильно понравилось. Как бы странно, что она была как бы вашей отправной точкой, потому что весьма серьезный такой материал.
0: Да, у меня сразу мне чего, первый вопрос прям. Аня, ты вот это все в голове держала?
4: Да.
0: То есть... Вот у меня бы голова при таком количестве звуков, она, наверное, взорвалась бы. Слушай, нет, а как ты приносишь песню на репетицию? Вот расскажи. Ты на чем играешь сама?
4: Я играю на нервах. На самом деле, я ни на чем не играю. Я только пою. Не без помощи ребят эта песня получилась такой. Я обозначила примерно, что бы я хотела в ней слышать, что у меня в голове есть, а они эту идею подхватили, и, собственно, получилось то, что получилось. И я считаю, что получилось очень здорово. То есть ребята меня вот поняли просто от и до, что я хотела в этой песне.
3: Когда Аня говорит, что она ни на чем не играет, она, наверное, просто имеет в виду в группе ни на чем не играет. Так-то на фортепиано...
4: Все равно я не играю ни на чем уже.
3: На фортепиано мы все худо-бедно чуть-чуть играем.
2: А у вас в коллективе профессионал музыкальный есть? Имеется по образованию?
3: А вот она сидит рядом со мной.
4: А, я то... по образованию певица.
3: Ну да.
2: Что-что?
4: Я певица по образованию, поэтому я занимаюсь по профессии. Работаю по профессии. По очень странной, но профессии.
0: Ребят, ну а кормит вас музыка? Или как, приходится где-то еще работать?
3: А как вот большинство музыкантов на этот вопрос отвечают?
0: Ну, все честно говорят. Ты знаешь, вот кого-то кормит, кому-то вот больше ничего не надо, им хватает. Кто-то на кладбище гранитные плиты царапает, да, да, рисует лица. Я вот, допустим, строю туалеты, копаю ямы. Мне не хватает музыки на жизнь.
3: Ну, вот, поэтому... мне бы тоже не хватало. Ну, то есть, можно, я представляю себе, как музыкой можно зарабатывать. Но тогда о каком-то своем творчестве, выпуске альбомов, синглов вообще можно забыть, в принципе, наверное.
4: Мы так пробовали.
3: Да, мы так пробовали.
2: Свой с гитарой в подворотне ждали проходящего богатого мужика.
4: Ну, не совсем.
2: Зарабатывать с полем. Нак тебе грифа по загривку. Вот, и все. Худо-бедно недельку тянем.
3: Это кавера, это кавер-программы, какие-то популярных песен, и дальше свадьбы, похороны и так далее.
2: Ну, а кавера — это исполнение только сугубо женской половины, либо же кто-то еще поет у вас в коллективе?
4: Нет, только я пою в коллективе.
2: Ну, и мужские песни.
4: И мужские песни, все пою.
2: Куда деваться, действительно.
4: Если зарабатывать музыкой, то приходится подстраиваться под то, что люди готовы покупать. Поэтому мы пробовали так, и в какой-то момент решили отказаться.
3: Да, мы решили отказаться и сосредоточиться на том,
4: на своем
3: что нас прет.
2: Вот некоторые мы с группами общаемся, некоторые группы говорят, что участники групп говорят о том, что можно сказать, что группа сделала нашу личную жизнь. То есть мы благодаря группе познакомились с вами там вторыми половинками. Вместе... У вас есть такое в коллективе?
4: Нет, по-моему, нет. Не так смотри коллектива нашли своих вторых половин. Хотя нет. Благодаря группе White Sound я познакомилась со своим мужем.
3: Ну, вот,
4: точнее, он со мной познакомился.
3: Да, да, он.
4: Муж, привет.
2: Он подошел после концерта и сказал: зашибись, да?
4: Нет, он написал мне через, наверное, неделю после концерта и сказал, что очень, вот я видел, очень понравилось, давай пообщаемся. Но только это было в десятка раз больше предложений. Вот. Но смысл такой, что он увидел меня на концерте, когда мы выступали.
2: Ну, итог тот, что фамилия Рашна и дочка растет. Вот, молодцы. Молодцы, ничего не боимся, продолжаем в том же духе. Есть какие-то планы в ближайшее время? Просто я тоже, опять же говорю, читаю вашу некоторую информацию о вас. Вы участники больших, достаточно звонких фестивалей с большим названием. Максидром, Нашествие. Каким-то образом эти фестивали повлияли на вашу жизнь сейчас?
3: Повлияли, наверное, да, потому что много воспоминаний осталось. Но сказать, что это повлияло на нашу карьеру как группы, да, тут вряд ли можно так сказать. Хотя мы были в одном шаге от победы в одном очень там конкурсе серьезном, но нам это не удалось, но не буду разглашать, почему не удалось, это такие...
2: Да все понятно, бабки, все это ест. Ладно, далее мы, чтобы просто побольше наши слушатели успели вас услышать, вашего творчества, побольше внять и заинтересоваться вами. У нас дальше какая песня идет, Захар?
0: Если хочешь.
2: Если хочешь.
3: Хорошая
2: песня. А, все, да.
0: Да-да, ребят, вы вот так почаще обломайте, потому что все... О чем песня? О чем? Если хочешь песня, поехали.

0: Итак, друзья, 21.45 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». И сегодня в гостях у нас группа White Sound. Вот, нарисовалась у нас Анжелка, приветище. Приветище, солнце. Вот Леся написала, здравствуй. Пишет, гитарист мысленно с вами, слушаем с самого начала, привет. Вот.
1: Жена нашего гитариста.
2: Да, это не просто Леся. Вот. Автор слов первой песни, любовь онлайн. Да.
0: Привет всем, ребят, давайте я еще раз напомню, как с нами связываться, потому что, ну, как бы, задавайте вопросы музыкантам. Я смотрю, вот, наконец-то прорвало, люди начали писать, видимо, прислушивались до этого, кто это, что это, с чем можно есть.
3: А это, казалось, можно... диджей Зухер, диджей Костецкий.
0: Да, опять мы, опять наши морды, хер смоешь. Есть эфирный чат во ВКонтакте, эфирный чат Зухера называется, вторая тема сверху, общаемся в комментариях. Вот в Бобруйске написали 21.46. Так бывает.
3: Дай бог счастья Бобруйку.
0: Да. Ну и продолжим.
3: Продолжим. Знаете, я так понял вообще, опять же, интересуюсь группой вашей. Вот как раз, коль так написали гитарист мысленно с вами, Леся написала. Она супруг гитариста ваш.
1: Да.
3: Просто я почему обратил внимание, вам на многие комментарии ваших поклонников отвечала, и она в том числе. Она у вас коллектив как промоутер, как директор, кем ее можно назвать, потому что комментарии знающего человека, что вообще в коллективе творится.
2: Ну, конечно, все наши супруги так или иначе
1: знают, что,
2: в коллективе творится, потому что это ведь наша жизнь, да, если супруг или супруга не интересуется жизнью своей второй половинки, это как-то странно. Но такой отдельный ролик.
0: Ребят, конечно. Я вам скажу, что такое повсеместно, на самом деле, не интересуются. Супруги, как правило, страдают от увлечений второй половины. И вы просто адски счастливые люди, что вот вы друг друга понимаете. То есть я имею в виду, вот ваши вторые половины, они вам помогают, они вас поддерживают. Это здорово, на самом деле.
2: Ну да, тут не поспоришь. Счастье оно такое.
0: Потому что очень часто разбиваются именно вот семьи из-за музыки, из-за концертов. Потому что девчонки, они всегда ревнуют мужей своих, когда они выходят на сцену, и там начинают фанатки визжать, пищать. Вот, девочки.
3: Причем еще концерт не начался, они просто стоят, визжат, пищат.
0: Да.
1: Я тоже ревную.
0: Вот. Так что... Вы счастливы, вас понимают, вас поддерживают. Это здорово.
2: Да, вот. Собственно, какая роль у Леси? Вот она автор, например, двух песен на альбоме.
1: Да.
2: Да, двух песен на альбоме. Вот, смотрите, какая роль. Очень близкий человек нашему коллективу.
3: Ребят, скажите, у вас очень... мне что нравится в вашем коллективе? То, что у вас очень тесно налажены отношения с людьми, которые вас слушают. Вы в группе стараетесь как бы все время на общее обозрение всех посетителей и друзей выкладывать свои новые песни на обсуждение, кому что не нравится. То есть вы как бы ждете определенную критику и не боитесь ее, что самое главное. Вот... Именно в этом плане работа, которую вы проводите, она вам помогает? Они что-то дают, какой-то результат, данное вот обсуждение?
2: Это хорошо, что вам так кажется. Потому что мне-то, например, кажется, что этим всем занимаюсь просто в группе я. И мне кажется, что я в последнее время очень недостаточно этим занимаюсь. И я вот все время ищу, как бы, куда бы еще ткнуться, ну, в какую социальную сеть, где... Там Перископ вышел, я туда сразу там зарегистрировал там White Sound, ну, во всех социальных сетях, где только можно.
0: Ой, слушай, скинь мне после эфира прям в личку список социальных сетей. Я тебе как ленивый музыкант просто прошу, потому что я бы тоже как-то занялся бы этой херней.
3: Да, что ты хочешь? На последнем концерте ты и барабанщик играть будешь?
0: Да, мы с барабанщиком выйдем и сыграем.
3: Так, и вот все... Нет, я почему рассуждаю так, как бы я-то человек, который, грубо говоря, вот познакомился с вашим творчеством, решил, что классный коллектив, который вполне в состоянии участвовать в этой передаче, вообще на больших фестивалях, судя по музыке и качеству музыки, залез в вашу группу, и мне вот было просто приятно о том, что вы об этом не забываете. Если бы я залазил каждый день, может быть, я и заметил, что это не так тщательно работа ведется, как тебе кажется, Ярослав. Но на самом деле все то, что написано, обсуждение, критика, интересные вопросы. Какой вообще был самый интересный вопрос из тех, что вам задавали? Выйдешь за меня? Или какой?
2: И даже женишься на мне тоже. Какой же интересный вопрос? Ты не помнишь никаких интересных вопросов?
1: Я не помню.
2: Нет, знаете, обычно у нас как-то журналисты и около вот это вот, они не блещут особенно как-то оригинальности вопросов.
1: Да, поэтому, все как-то по стандарту.
2: Поэтому мы каждый раз отвечаем на одни и те же 10-15 вопросов. И, в принципе, если бы мы хотели, мы бы уже могли бы себе шаблоны составить.
1: И просто скидывать.
2: Да, и просто скидывать всем одни и те же ответы. Но мы так не делаем. Мы...
0: Слушай, ну а мы прошли тест на беременность с Костиком?
2: Да, это вообще первое, первое такое интервью, где, ну не интервью, точнее, а просто разговор, где мы просто говорим то, что думаем. И это классно.
1: В прямом эфире.
2: Да, еще и в прямом эфире.
0: И без шаблонов.
1: Без шаблонов.
2: И без воды.
0: Все, я прям горд за себя слышу. Я сейчас пойду напишу свое имя на стене.
3: Я чувствую, как твой румянец в мониторе отражается. Да ладно, в продолжение темы, буквально через минуту прозвучит следующая композиция, хотелось бы еще один вопрос задать. Были ли случаи на ваших выступлениях, когда вас хотели вынести на руках, в хорошем смысле этого слова? Просто нет.
0: Ну было... давай в плохом смысле тоже вот вообще.
3: Я комментарии просто один читал по вашей группе, когда один человек присутствовал на вашем концерте, один человек присутствовал на каком-то еще выступлении, и мало того, вы оказались у нее на свадьбе.
2: А.
3: И то есть как бы вами восхищались. Я не конкретно этот случай привожу. Я вообще говорю, были ли еще какие-либо случаи?
2: Да, пожалуй, запоминается из таких концертов презентация нашего первого мини-альбома.
1: Да, кстати, это было, наверное...
2: Это просто было что-то. Я до сих пор, у меня есть любительские видео с этой презентацией. Я, если хочу ощутить какой-то полнейший драйв такой, как хочу, чтобы меня наполнило, я включаю, и это просто что-то с чем-то. Там люди просто бесновались. И потом, когда мы закончили, нас еще долго не отпускали. Не играть, а просто не отпускали.
1: У нас была автограф-сессия.
2: Да, у нас была большая автограф-сессия. И раздавали всем диски.
1: Бесплатно, между прочим. Бесплатно раздавали диски. Вот такие мы щедрые были тогда.
0: А теперь все, зазлобились, теперь продаете диски?
1: А сейчас дисков нет, да. Мы поняли, что это не очень... как выгодное дело.
0: Да, ты знаешь, оно то, дело не выгодное, но оно очень полезное на самом деле. Вот.
2: А в чем полезность? Вот я не очень понял полезности от именно физических носителей.
3: А это, понимаешь, это вседоступность, она развращает некоторых людей, которые хотят очень много шары. Вот и все. Не надо быть вседоступными. Нужно быть доступными и в разумных пределах просто-напросто. А показывая какой-то щедрый, ты просто нахлебников растишь на своем теле. Вот и все. Не надо показывать всем, что у тебя до хрена всего, и ты готов этим делиться бесплатно. Нифига хорошо. Подобного. Хочешь любить меня, пожалуйста, люби за деньги. Ну,
0: нет,
3: это я
0: про себя сейчас говорю глобально про то, что дисков надо иметь.
2: Слушайте в iTunes.
3: Итак, следующая композиция какая у нас?
0: В зеркалах.
3: В зеркалах. Вот вообще не понимаю, что может быть сейчас конкретного ответа, про что песня. Про зеркала, я так понимаю.
2: Про что песня?
1: Про... Я не знаю.
2: Про жизнь. Скорее, про жизнь человека, про его какие-то рухнувшие надежды, ожидания. Вот что-то такое.
0: Ну и поехали. Поехали. Ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21.58 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами у нас в гостях группа White Sound, группа Белгород. Вот, и есть у нас еще 20 минут и 1, 2, 3, 4 песни. Вот, ребят, давайте мы, знаете, как вот какая песня должна обязательно прозвучать? Вдруг мы не успеем, чтобы мы ее прям вот подпихнули.
1: Давайте «Больше нет меня». Это моя любимая песня.
0: Вот она обязательно должна прозвучать. То есть я вот себе на ней галочку ставлю, чтобы мы ее обязательно включили. Вот, ну, а там как успеем. Вот, ну, едем дальше. Едем дальше.
2: Продолжение нашей... Ну, во-первых, прежде чем мы продолжим, хотел сказать, вот, Захар, у нас сегодня загадывание желаний. Захар попросил тебя, Ярослав, чтобы ты ему скинул ссылочки на эти сайты, да? Куда можно загрузить свой творчество. А я тебя прошу меня свести все-таки, наверное, с вашим фитнес-тренером групповым. Вот, потому что в последнее время мне начала нравиться собственная грудь, а это уже плохо для мужчины, понимаешь?
0: Подожди, вот когда она начнет другим нравиться, тогда уже задумаешься, а сам пока ничего.
2: Надо что-то менять в этой жизни. Вот, ну это ладно, отдельная просьба. Вот у меня вопрос такого плана. А были ли у вас случаи вот на репетиции, на концертах, либо в жизни, просто когда вы стыковались вместе, что смотрите друг на друга и понимаете, что вашему оппоненту по группе вот какая-то часть тела просто не нужна?
1: Нет, бывало, наверное, ну, хотя часть тела...
2: Не, ну вы просто вот уже седьмой год, можно сказать, вернее, шестой год, вы, можно сказать, уже вместе. Вы за это время всякое могло случаться.
1: Всякое случалось, но все было у нас по-доброму все равно. Даже если мы чуть-чуть поругивались чуть-чуть, это все равно было по-доброму.
2: Ну так, от души.
1: Ну да, то есть без злобы.
2: Дай гитару на секунду, сейчас я тебе кое-что скажу, секундочку. Вот, и шмяк, все, в принципе, конфликт исчерпан, да?
1: В принципе, да, так оно и было. Никогда мы не ругались прям в пух и прах, такого не было.
2: А вот за эти 6 лет, что вы друг от друга набрались хорошего, чего плохого, на ваш взгляд?
3: Хорошего. Я, например, проверяю квартиру, когда закрываю, обязательно проверяю, потому что там где-то наш барабанщик.
2: Не остался ли там барабанщик?
3: Нет, просто у него привычка, он всегда все проверяет, выключен ли свет, все ли выключено, закрыл ли он дверь перед уходом. Ну, то есть он проверяет все, он очень ответственный в этом плане человек, и какая-то часть этого перешло.
2: Аня, да. Через трещины на асфальте не переступает?
3: Нет.
2: Это хорошо, это самое главное.
1: Раньше записывал все в блокнотик.
3: Да, чтобы ничего не забыть.
0: Ну, нет, просто такой... человек уже готовится к старости, к маразму. Он заранее тренирует организм, чтобы потом уже как бы руки делали все сами. Я очень понимаю.
2: Если вы заметите у него на подоконнике рассаду, уже надо задуматься. Уже надо будет задуматься, что что-то не так. У Дениса надо как-то чем-то помогать уже человеку. И в создании вот грядущего творчества, что у вас планируется вообще в ближайшее время?
1: Ну, мы вот сейчас... планируем, очень сильно планируем записать сингл. Угу. В каком это формате будет, еще пока мы определяемся. Но самое главное, что вот мы не очень хотим сейчас записывать еще один полноформатный альбом. Мы вот записали один полноформатный альбом. До этого один мини-альбом у нас был, сейчас один полноформатный альбом 2015 года под названием «Offline». И пока мы решили больше не делать полноформатных альбомов, по крайней мере, пока.
2: Знаешь, я вот слушал ваши композиции до этого, которые были в эфире, и, в принципе, это сейчас, наверное, и, ну, конечно, к музыкантам, но в первую очередь, наверное, к Ане, Аня, к тебе. Никогда вы не хотели вместе с коллективом вставить какую-то, я опять же, знаю, как духовик, дудочку, но в вашем случае я бы, вот, например, очень порадовался, если бы получилась у вас какая-то лирическая, либо такая приятная, медленная композиция, где бы играла флейта, и вы бы с ней какой-то солежник, Аня, пели в унисон. Вот она бы играла, а вы бы пропевали то же самое. Вот мне кажется, было бы очень кайфово. Потому что при наличии не такого большого количества инструментов у вас очень насыщенный звук.
3: Как-то не получается у нас лирические композиции. Как-то вот не срастается у нас с ними почему-то.
0: Это потому, что в жизни все хорошо. Лирика, когда она появляется? Когда кто-то пиздостраданиями занимается, да, вот бросил мужик или баба бросила, и все, и начинается вот это, минор сплошной. Вот, а у вас просто все в жизни хорошо. Лишний раз в этом убеждаюсь. Молодцы.
2: Молодец, скотина, плюнул в душу.
3: Появится лирическая композиция, мы подумаем над тем, чтобы вставить туда какой-нибудь духовой инструмент, возможно, и флейту.
1: Да, мы, кстати, открыты к новым идеям. Если бы нам сейчас бы поставили, когда мы начинали в 2011 году, если бы нам поставили, к чему мы пришли в 2015 году, мы, наверное, очень сильно удивились, потому что идея изначально была не такую музыку играть, хотя идеи особо никакой и не было, какую музыку играть. Мы просто играем то, что нам в данный момент нравится. Завтра, может быть, мы вообще не знаю, что будем делать. То есть в электронную музыку идем. К примеру, нет, наверное, так не будет, но почему бы не помечтать немножко.
2: Ну, в общем, вы открыты для любых реалий.
1: Абсолютно. Мы себя не ограничиваем. Ограничиваем только собственными возможностями. А поскольку, я всегда рассуждаю так, если, поскольку наши собственные возможности, я имею в виду технические, и так ограничены, мы все тут не Джон и Петруччи, вот, то еще ограничивать себя стилистическими рамками, это как-то совсем глупо. Вот как я рассуждаю в этом плане.
2: Я такой не... Я просто не боюсь быть, выглядеть дураком. Кто такой Джон Петруччи? Для меня это сейчас герой какой-то сказки рядом с Пиноккио.
1: А, примерно так оно и есть.
2: Нет, на самом деле, это вопрос чисто для моего саморазвития.
1: Примерно так оно и есть.
2: Нет, на самом деле, это вопрос чисто для моего саморазвития.
1: Это гитарист группы Dream Theater.

0: Старые, да, старые это, которые минимум.
1: Захар, у нас много людей слушать. Давай мы все-таки еще тем, кто подключился недавно, кто опаздывал, дадим возможность познакомиться с большим количеством творчества группы White Sound. Что у нас дальше?
2: «Найду и потеряю». Песня называется. 5 минут она длится. Успеем покурить сходить.
1: Так точно. «Найду и потеряю» вашему вниманию. Группа White Sound.
2: Поехали.

0: Но вот, кстати, смотрю, в записи-то клавиши присутствуют.
1: Конечно. Они и на концерте присутствуют, ну, только играют они сами.
0: А, не сами, самоиграют, то есть с ноутбука.
1: Да, да, да.
0: Понятно. А кто у вас следит? Просто у меня есть знакомая группа, Гришин называется, вот у них гитарист, он весь обвешан этими ноутбуками, примочками, и он за всем за этим следит. И мне всегда было интересно, причем у них нету вот этого цик-цик-цик в начале. Как вы, блин, все вступаете в это дело?
1: У нас у всех нет, а вот у барабанщика-то есть.
0: А, барабанщику цикает все-таки.
1: Да, барабанщику все цикает.
0: Вот она где хитрость, вот где собака-то порылась. Ну вот, Костик, в принципе, я решил проблему. Барабанщик у меня есть, мне надо просто брать с собой ноутбук.
1: Вообще, главное барабанщик.
0: Да.
2: Да если вот. У тебя будет ноутбук, ты, в принципе, можешь и без барабанщика уже ехать.
0: Нет, ну это уже вообще отстой. Это уже так, хоть знаешь, чей-то ненавистный взгляд в спине чувствовать надо. Потому что иначе это как-то...
2: Ну и начнешь свое выступление первое с ноутбуком, встречая наших молодых.
0: А сейчас я представлю моих музыкантов, да?
2: Да.
0: Вот, ладно, ребят, смотрите, у нас осталось время как раз завершить песни «Больше нет меня», и 4 минуточки можем потрындеть, что-то нажелать, может, какие-то анонсы хотите сделать, потому что запись услышит еще много людей, кроме того, что сейчас слушает почти 17 тысяч. А, нет. А, ну да, почти 17. 16 470, вот у меня написано. Вот. Давайте, рассказывайте ближайшие концерты, ближайшие планы.
1: Да, ну, концерты пока у нас не запланированы, а вот ну, планы, как я и сказал, будем дальше работать в плане того, что вот сейчас у нас уже практически готов сингл, в плане того, что все написано. Теперь надо записывать. Теперь надо записывать. И пока мы не знаем еще, в каком это будет формате. Может быть, это будет видео, может быть, это будет просто сингл. Мы еще не знаем. И не будем тут предвосхищать сильно. Вот.
2: Слушайте, ну вот концертов у вас нету, возможно, какие-то фестивали грядут, где вы будете участвовать?
3: Пока нет.
1: Пока нет, нас не то чтобы сильно зовут пока.
3: Ну и как бы пока, да, я не очень выездная на какие-то большие фестивали, где нужно уехать на целый день или на несколько дней. То есть все-таки моя малышка еще слишком маленькая.
1: Да, вот. Чуть-чуть попозже.
3: Да, чуть-чуть попозже. Все это будет, мы начнем продвигаться в эту сторону. Будем идти к большим концертам, либо организовывать свои концерты. Вот, тем более материал есть, альбом у нас недавно вышел. Может быть, немногие знают о нем.
1: Поэтому... Живую его слышали, наверное.
3: Человек, немного.
1: Человек 100.
2: Да. Вы говорите как о чем-то таком, чего не существует. Как называется альбом?
1: Альбом называется «Offline».
2: «Offline». Да. Где его можно послушать? На каких доступных ресурсах, кроме вашей группы ВКонтакте?
1: Везде.
3: Во всех соцсетях.
1: Значит, но нам бы было очень приятно, конечно, если бы вы зашли на Apple Music или Google Play Music и послушали его.
0: Да, и ребятам хоть какая-то копейка упала, потому что это действительно приятно. Вот, ребят, ну что, желаю вам удачи, чтобы все у вас было хорошо и замечательно. Ань, чтобы ребенок твой никогда не болел и вырос тоже достойным продолжателем твоего Спасибо. Дела. Вот, пусть все у вас получится. Под Спасибо, занавес.
3: Ребят, за то, что вы нас пригласили, нам очень приятно побывать у вас в гостях. Надеюсь, это не последняя наша встреча.
0: Не последняя, не последняя. Вы теперь к нам заходите почаще, как что-то новенькое объявится, прям свистите в большой зеленый свисток.
3: Обязательно.
0: Вот, под занавес ставим песню «Больше нет меня», после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Костик.
2: Слышь, да-да, я настукиваю тут это по приборной доске о том, что ровно через неделю, после того, как, может быть, коняшка все-таки приедет с загоревшей попкой, после программы 5+1 в среду, в четверг с нами будет группа из города Челябинска, которая вчера вызвала немало обсуждений и, в принципе, немало интересного предоставила для меня лично в их странице ВКонтакте. «Трамвай, 13-й путь». Этот замечательный коллектив очень молодых, но дядек молодых душой, которые умеют, любят и ценят свое творчество. Так что через неделю ждем этот коллектив. На сегодня еще раз огромное спасибо хочу сказать группе White Sound. Процветайте, растите. Сейчас, я думаю, что у вас небольшое затишье перед грандиозной бурей. На это я надеюсь.
1: Спасибо.
0: Все, всем счастливо, всем удачи. Больше нет меня. И после этого будет другой диджей. Поехали.
1: Пока.

0: Бэйба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертов народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Слушай, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств, в недоверии нашла свой приют. Осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных

0: мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела. Средь времен молчаливо скользя, обратилась слезами дождя. С предрассветным туманом и края месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало.
1: Резидент.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

человек, сошедший с ума. Мир не стоил его внимания и навеки отхлынул.

страха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах,

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

Итак, дорогие подруги, здравствуйте, 21.01.18 на моих зеленых системных, приветствую всех радиослушателей. Сегодня последний вторник месяца, второй четный вторник месяца. Вот, Дениска, здравствуй. Дениска спрашивает, а где все? Вообще что-то творится нереальное. Вот, Дашка, привет. А где все? Где, понимаешь, люди? Где человеки? Где все? Куда все пропали? Вот, Дашка, привет, привет. Слушай, сегодня прям думал, я не успею. Я же сдал обе машинки свои в ремонт. Вот, я теперь безработный, безлошадный. Вот, и по этому поводу мы с Коляновной зашли сегодня в Бургер Кинг Пинг. И я сегодня херакнул даже пивчело. Вот, что за собой не наблюдал уже много-много лет. Вот, то есть я среди бела дня сожрал крыльев, запил их пивком и, собственно, поехал домой на маршрутке. Со мной этого уже давно не было. Вот, скажу вам ощущения, ну, с одной стороны, приятные, конечно, с другой, конечно, прям вот как-то тоскливо все, потому что я понимаю, что сейчас за ремонт надо будет платить обеих автомобилей. Вот, все на шашлыках, предполагаю. Дашка, слушай, ну, если на шашлыках, то ладно, тогда им простительно, но даже на шашлыках можно включить телефон, телефону и, понимаешь, начинать слушать неформатку. Вот, Андрюха, привет. Нас уже четверо. Это вместе со мной. Вот, ну ладно. Хорошо, ребят, ну что? Начались активно начали подавать заявки в сборник. Это здорово, значит, ждали. Значит, соскучились. Вот, работает жесть. Канал я его вчера слушал. Целых минут пять слушал. Ну, прям очень жестко. Очень жестко на этой жести. Вот, ну, как бы все, что я обещал сделать к понедельнику, я все сделал. Вот, а так как сегодня вторник, я уже могу смело, понимаешь, почивать на лаврах. Вот, ну и давайте начинать ставить, слушать музыку, потому что я так понял, мы сегодня вчетвером. Мы сегодня будем вчетвером вести эфир. Вот, итак, первый у нас кто? Evil Pink. Evil Pink, это что у нас? Дьявол розовенький. Дьявол розовенький. Вот, новый музыкальный проект из Санкт-Петербурга, который точно не оставит вас равнодушным. Делай громче, наш первый сингл, включай Evil Pink. Вот, Лера, привет. Привет, Лера. Не донесла она мне сосиски. Не донесла. Вот, ну ладно. Я давился, понимаешь, вареными крыльями на фестивале. А где-то грустно лежали мои сосиски. Вот, у кого-то с крыльями на фестивале. Вот, у кого-то в сумочке. Итак,

Итак, друзья, 21.08 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Пока мы слушали ракету, вот, к нам Ванек присоединился. Вот, зеленый человечек. Вот, пишет, я зеленую дальше. Зеленею, видимо, зеленею дальше, жду, когда высохнет. Вот, Пермь к нам присоединился. Витек, приветище. Вот, смотрите, я тут задал вопросы. На кого Зухер, ну, кто Зухер по национальности? Вот, смотрите. Ванек пишет, казах. Вот, Дениска пишет, еврей. Мы такие, мы русские друг друга не обманываем. Вот, я к чему этот вопрос задал? Меня вчера на такси вез узбек. Вот, и он меня пытал, какой я национальности. Меня таксист пытал, какой я национальности. Вот, я говорю, я русский. Он говорит, нет, ты, говорит, ты кто-то из наших. Или, говорит, еврей, или узбек. Вот, или, понимаешь, дагестанец. Вот, смотрите, как у узбека разбежались версии. Вот, Антоха предлагает версию хомяк. Хомяк — хорошая версия. Ну, понимаешь, хомяки, они, сука, не бухают. А я бухаю.

Вот, поэтому хомяк отпадает. Вот, причем сейчас еще в тему же вспомнил. В том году на стройбазу я ездил, получал цемент. Вот, и там до меня тоже узбеки докопались, что я ихний я, узбек я, короче. Вот, представляете, до какой степени пьющий человек похож на всех, кого угодно, только не на русского. Вот, ладно, отзвучал у нас Evil Pink, и что нам народ пишет? Вот, Дашка пишет, в целом-то очень прилично, даже веришь, что ракета у чувака летит. Ракета у него летит. Так органично все слушается. Геннадий пишет, что у них там связь глушат, жуть. Слушай, ну не знаю. Не знаю, хомяк-мутант тоже хорошая версия. Были же черепашки-ниндзя, да? Вот, почему бы не быть Зухеру-хомяку, если есть черепашки-ниндзя, то почему нет хомяков-зухеров? Так, что там еще нам? Нам Антоха написал, в целом норм, но не мое. Начало немного хорейщины повело, а дальше началась русская классика. Так, ну и в принципе все. В принципе все. Больше никто ничего путнего не сказал. Кстати, вот я вот так когда разговариваю, как меня слышно? Хорошо ли или плохо ли? Я к чему? Просто я так удобно сижу, я вот не знаю, надо ли мне нагинать морду, понимаешь, к чуду октавы, к чуду завода октава. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко. Я уже выучил за 90 выпусков. Кстати, у нас сегодня юбилейный 90-й выпуск, понимаешь, неформатной бомбардировки. Представляете, 90 уже. Это как минимум 180 недель, если не брать месяца, которые мы отлынивали с Коляновой там. Ну, делали себе отпуск. Представляете уже, сколько мы уже лет в эфире. Так, далее у нас Нестеров, Бондаренко. Плохой сон. Трибьют электропартизан. Новая работа неоромантиков. Кавер-трек «Плохой сон» на одной из ударных вещей группы электропартизаны. Камоныч, привет! Пишет тест. Мой молдаванский друг. Здравствуй, дорогой. Так, что там? Что там? Вот с 90-м выпуском. Спасибо, дружище. Спасибо. Вот, ну, если... Ты знаешь, ну, как бы меня поздравлять бессмысленно. Я тут уже 22 года сижу. Понимаешь, меня как бы вообще бессмысленно поздравлять с каким-то там 90-м выпуском. А вот программу, вот Дашку, Олега Грабко, их, да, их можно поздравить. Музыкантов, которых мы тут обсирали, хвалили, ругали, признавались в любви. Вот их можно, да, поздравить. Так, не дочитал. На одной из ударных вещей группы «Электропартизан», которая впоследствии выйдет на официальном трибьюте группы «Электропартизаны», часть вторая. Вот, собственно, это... Ну, трибьют, ладно. Трибьют, ладно. Я это называю кавер. Я все-таки это называю кавер, потому что, ну, кавер, он и есть кавер. Трибьют – это когда чего? Это когда вся группа составляет себе репертуар в стиле, понимаешь, трибьютируемого. А тут просто кавер. Вот, ладно, слышно тебя нормально, правда, тише? Вот так вот. Так. Генка пишет, у меня музыка виснет регулярно, потому оценить не могу. Слушайте, ну что, ладно, сейчас я придвину к себе микрофон. Просто мне из-за него приходится, понимаешь, мне руку приходится под него пропихивать, а тут жарко, противно. Так, Нестеров, Бондаренко, город Пермь, вот, плохой сон, трибьют электропартизан, поехали, ставим, слушаем, вы комментируете.

Итак, друзья, 21:17:32 на моих зеленых системных. Сдзаное дзюбачко пришло ко мне. Тут меня дзюбачко домугается. Вот, ладно. Так, без знаний оригинала оценивать странно. Но как самостоятельное произведение в стиле ребят атмосферно-романтично, пишет нам Дашка. Геннадий пишет: засада, даже не понять, на кого кавер. Кавер на группу «Электропартизаны». На группу «Электропартизаны». Так, Антоха пишет: неплохо. Витос написал: придется слушать оригинал. Ты, а для чего тебе оригинал слушать? Чтобы сравнить? Вот. Или... или все так плохо, что лучше слушать оригинал? Как-то твоя вот эта реплика непонятно прозвучала. Вот говорит, и тут каверщики. Куда ж без них? Слушай, ну ладно. Твоим землякам можно это простить. Они у нас с кавером замечены, по-моему, первый раз. Первый раз за 90 выпусков бомбардировки. Вот. Пускай уж, ну, что ж тут? Что уж тут? Нет-нет, да и да, да? Вот. Вроде с душой спета нормуль. Так, что тут еще? Да и все, собственно. Все, собственно. Вот, нас тут больше уже стало. Нас уже тут 7 человек. Мы прям уже могучая кучка. Мы уже можем даже поговорить о погоде. Вот, о трусах Пеле. Да, о трусах Пеле. О шляпе Зухера. Вот, про человека-улитку. Поехали дальше. Далее у нас группа «Живая рыба». «Живая рыба». Мишаня. Мишаня, который совсем перестал, понимаешь, захаживать на эфир. Вот. Ну, читаю сопроводиловку. И снова замахнулись на великое. Песня на стихи 18-летнего Иосифа Бродского. Только по этому стихотворению можно понять, почему ему было так невыносимо скучно учиться в школе. Вот, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. «Сумерки богов» называется трек, «Живая рыба», Питер. Собственно, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, отзвучала у нас живая рыба. Живая рыба из города Питера. Вот, 21-23 на моих зеленых системных. Вот, Геннадий пишет, точно даже собака на пляж уже не ходит, спит в номере. Ну вот, я же про это, просто Геннадий вот там написал, мы завтра в путь, кончился отдых, а я ему говорю, блин, я из каждого отдыха больше всего люблю дорогу домой, вот, потому что я так устаю на этом отдыхе, что, как это говорят по телевизору, в рот мне ноги, да, в рот мне ноги, как я не люблю это дело отдыхать. Так, неплохо, однако. Пишет нам Витек. Дашка пишет, рыба все еще живая. Это приятно, всегда отрадно слышать. Антоха написал, вполне себе. Родик наш, молдаванский друг, пишет, приятные ребята звучат. Приятные. Так, кто тут у нас? У нас тут новый подписчик Владислав Шестаков. Приветствуем тебя, Пэш, на нашем... где? Где? В нашем... Ореале, как правильно, Ореале или Ореале? Научите меня. Я деградирую, друзья, я прям понимаю, что я с каждым днем становлюсь тупее и тупее и тупее. И даже Коляновна стала замечать, что я нет-нет, да и забуду выключить газ, вот, забуду затушить сигарету. Вот, могу помыть ложку, но не помыть кружку. Короче, у меня все. Все, у меня последняя стадия. Еще полгодика и буду просто сидеть и хлопать глазами. Вот, ладно. Что мы там говорили? О чем мы говорили? Ореал или Ареал? Ну, так мне никто и не подсказал. Ну и ладно. Вы сами не знаете, я понял. Ладно, далее у нас проект Ветров. Проект Ветров. Я тут, пока Мишаня нам пел, я читал этот текст про себя, вникал. Смотрите, чуть больше 5 лет просуществовал проект, собранный Сашей Ветров в 2005 году. Проект активно гастролировал, выпускал концертные программы, но при этом практически не записывался на студиях. Вот как мне это знакомо. Зухер столько лет играл музыку, а записались мы первый раз, наверное, лет 5 назад только. Лет 5 назад, представляете? Какой ужас. Вот, весной 2010 года, незадолго до того, как проект распался музыкантами, была предпринята попытка записать несколько песен во время очередного концерта в Питере. Запись попала в руки Кирилла Миллера, который долгое время колдовал над ней в своей домашней студии. Таким образом, осенью 2011 года вышел альбом, получивший название «Необходимо как воздух». Я что, в прошлое попал? Сегодня 23-й год. 20-й. Или они наконец-то решили сдаться? Вот, я понял. Они наконец-то решили сдаться. С 11 по 23 всего лишь 12 лет прошло. Вот. Итак, «Необходимо как воздух» называется трек. Проект Ветров называется проект. Питер, видимо, да. И, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. В эфире неформатная бомбардировка. 90-й выпуск, ребят. 90-й выпуск. Вот. Отзвучали у нас... Кто у нас? У нас отзвучал проект «Ветров». Вот. Ну и мы тут за эфиром, конечно же, поперемывали кости. Вот, пообсуждали. Как хорошо звучит пианинка. Вот, хорошо пианинка звучит. Антох пишет, что-то не цепляет сегодня вообще. Витос пишет, что-то притомили. Не мое. Да нет же, не притомили. Просто у нас, видимо, такое устатое состояние. Вот. А тут они прям колыбельную нам сыграли. Нас всех потянуло спать. Вот наш молдаванский друг Камоныч пишет, внушает фортепианку. Фортепианка внушает. Да, да, я тут жаловался, я тут за эфиром жаловался, что я ведь когда-то тоже так мог. Вот, двумя руками играть разные партии на клавишах. Вот, да, я че сел, вот даже простую буги-вуги не смог сыграть, потому что, ну, у левой руки один рисунок, у правой другой, и все, у меня руки прям бым-бым, и я как парализованный сидел. Вот, все-таки... Когда играешь много лет на гитаре, ну или если на клавишах, то какие-то простые вещи, вот, это еще раз говорит о том, что я деградирую. Вот, все, я же вот лишний раз доказываю всем, что я деградирую и превращаюсь вот в эту вот пустышку, которая будет сидеть и хлопать глазками. Скоро, уже очень скоро. Так, ладно, далее. Вот я не знаю, как правильно это прочитать. Наверное, правильно прочитать будет Войкин. Войкин, проект Войкин или группа Войкин, я не знаю, что это такое. Вот, опять Дашка не написала, откуда человек, ну не написано тут. Вот, и сопроводиловка, ну слава богу, короткая. Бывает, что пишутся стихи, бывает, что песни. А еще бывает, что стишок заводит дружбу с мелодией, и у них случается химия. Вот, Войкин, трек называется «Дерево». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, другие подруги, 21:35. Что? Что тебе мешает, спрашивает меня Дашка. Ну, во-первых, мне мешает, что я сейчас веду эфир, понимаешь? Я не могу себе позволить сесть где-нибудь на лавочке в парке. Вот, во-вторых, сейчас, если ты сядешь в подъезде с пивом или на лавочке в парке с пивом, с трешкой, с покупной, с разливной, с хорошей советской трешкой хорошего советского пива, а не то, что сейчас продают на разливухе, вот, то тебя или побьют, или сдадут ментам. Вот, так что мешает много чего. Ну и отсутствие кассетного магнитофона, конечно же. Вот. Так, Родик пишет, согласен, сонливая погода. А Пезинга звучит мягко, в дорогу бы взял. Так, Витос пишет, раньше пиво само пенилось, а сейчас одни газы. Вот же, понимаешь? Я таки недавно попробовал домашнего пива. Вот, домашнего, хорошего, правильного пива. Какая же это вкуснотища. Ну как недавно, год назад, вот мы в Питер катались, мой дружбан Николя, наш продюсер, продюсер Николя, вот, отправил мне с собой в дорогу в Питер, он мне закинул 4 литра разного пива, у него просто своя пивоварня, вот, и 2 литра самогонки. Вот, плюс у меня с собой была еще самогонка моя. Короче, мы в Питере хорошо, понимаешь, отдохнули. Так, мир, дружба, жвачка. Это, походу, Алька, да? Алька нарисовалась. Всем пламенный привет. Привет тебе, Алька. Вот, Антоха спрашивает, при чем тут кассетник? Ну, я тебе рассказываю. Мы же обсуждаем, как бы мы послушали ретро. Ретро. Так, Евгений Ревякин. Приветствуем тебя. Приветствуем тебя в нашем Ореале или Ареале. Как правильно? Вы мне так и не написали. Вот. А, Антоха, а как лучше всего слушать ретро? Конечно же, с кассетника. А еще, чтобы кассету на карандаше перематывать. Представляешь, какой это кайф? Ты, наверное, не представляешь. Ты у нас какого года, кстати? Ну, ты, наверное, просто этого всего не помнишь. Вот, поэтому тебе не понять. Так, позитивная песенка. Так, раз, бодренько. Так, немного ретро в хорошем смысле. Даже захотелось послушать еще треков, понимаешь, Войкина. Вот, ну и, собственно, все. Комментариев больше нет. Больше их нет. 92-го. А, ну так ты, когда ты родился, уже все прошло мимо тебя, Антоха. Да, тогда тебе этого кайфа не понять, честно. Вот, не обижайся, тут дело не в том, что там, а просто, ну ты не застал это время. Вернее, ты его застал в том возрасте, когда тебе по кайфу было молоко. Желательно прям живьем из мамки. Так, вот, Алька пишет, рада видеть, готова слушать хорошую музыку. Слушай, ну, давай попробуем. Я просто на самом деле не знаю, насколько хорошая сегодня будет музыка, потому что я эти треки еще не слышал. Вот, смотри, следом у нас, только что мы отслушали Войкина. Давайте мы его удалим, потому что мы его уже послушали. Вот, Inspiral. Inspiral или Inspiral, я не знаю, как правильно трек называется. Соломон. Вот, про себя у них написано следующее. Песня «Соломон» про сомнение. Сомнение в своей правоте, в своем высоком моральном статусе, в своем величии, в своем знании вещей. Это песня смирения перед сияющей божественной мудростью и принятия оной. Это ода тем, кто обрел такое знание. Половина ответа в вопросе, но половину каждый сам с собой носит. Вот, походу, ребята курнули предварительно, вот, немножечко изменили сознание и выпустили. Ну, давайте послушаем. Итак, Inspiral, Соломон, поехали.

Итак, дорогие радиослушатели, 21:43:57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что мы отслушали Inspiral. И вы знаете, это прям трек, который 50% слушателей усыпил просто к чертям. Ну вот, меня точно. Вот, а 50% понравилось. Вот так вот. Смотрите. Родик пишет: сон на горшке, новый уровень отдыха. Слушай, это, ты знаешь, мне кажется, это уже не отдых, это уже инвалидность, как минимум. Так, что там? Игорян, Игорь Билайн пишет: скучно очень. Скучно очень. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные. Да понятно, что невозможно всем нравиться. Понятно, что невозможно, чтобы тебе все нравились. Ну, просто вот... Очень, ребята, Inspiral, если вы меня сейчас слушаете, ну или потом в записи будете слушать, ну честно, я понимаю, что у вас текст со смыслом, я понимаю, прекрасно, вот, но 99% людей не слушают текст со смыслом, тем более в наше веселое время. Вот, и вот очень у вас монотонный получился трек. То есть вот он когда начался, я прям, ну вот все слышали, кто стрим смотрит. Вот, я сказал, прям вот трек заставляет сделать его погромче. Ну, меня заинтересовался. Я раз себе прибавил, и вот он там тын-тын-тын, и потом пошло ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. На одной ноте, на одном, понимаешь, вот это все прям. Вам надо его как-то или разнообразить, или сильно кастрировать. Ну и вообще, я считаю, если ты поешь рэп, рэп он должен быть колючий. Он должен быть колючий, он должен прям в солнечное сплетение заходить. Но не убаюкивать ни в коем случае. Вот. Генка пишет: 50 на 50, рэп и пикник. Ну, не знаю, тут, скорее всего, просто мелодичный рэп. Так, что там еще нам? Рэпченко с припевом норм, наверное, не зацепило. Припев красиво сделал. Вот, видите, опять. Смотрите. Алька пишет: вроде бы неплохой рэпачок, но монотонно. Мать его идти. Так, песня под настроение, пишет Пермь. Песня усыпляет, пишет Тверь. Вот, ёшкин кот, я сейчас вырубусь. Вот, вы видите, ребят, вот. Просто, ну, реально, реально. Ну, мало того, что сегодня, видимо, какие-то магнитные бури витают в этих вот... я слова забываю, мать, я деградирую. Короче, поехали дальше. «Сердце Тру». «Сердце Тру» называется проект. Рок-группа из Санкт-Петербурга. Вот, хоть где-то написано. Творческий союз музыкантов-единомышленников под знаменами автора-исполнителя, поэта и музыканта, члена Союза писателей России Бориса Большакова. Зачем это? Ладно. Вот. Что там? Формула и формулировка «Люди скользят» — это ключ, дающий старт более глубокому восприятию реальности, в которой встречаются не только ледяные формы и фигуры, но и скользкие люди, поступки и мысли. Альбом «Люди скользят» затронет каждое живое сердце. Вот, собственно, «Сердце Тру» называется группа, «Люди скользят» называется песня, а еще у них целый альбом есть «Люди скользят», поэтому, если вам сейчас понравится, прям набирайте в Яндексе «Сердце Тру», «Люди скользят». Вот, а «Сердце Тру», вот смотрите же, тоже можно подумать, да, «Тру сердце», потому что у меня инсульт, инфаркт, что там, инфаркт, вот, а может «Сердце Тру», потому что это настоящее сердце, вот так вот. Смотрите, Антоха пишет: «Я слушаю радио, а пишу в стрим». Вот как. Ну и правильно. Хитрый. Какой хитрый чувак, смотрите. Вот, ладно. Поехали. Поехали. Итак, «Сердце Тру», «Люди скользят». «Я сердце Тру», а «Люди скользят».

Итак, други, подруги, 21-53-31 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Смотрите, мы сейчас, я честно скажу, вот группа «Сердце Тру», группа «Сердце», вы такие счастливые ребята, у вас такой классный, понимаешь, инструментарий, да, у вас есть скрипки, целых две скрипки. Вот единственное, у меня вопрос, если вы нас слышите сейчас, скажите мне, я слышу, что это две разные скрипки, но... Вопрос, это один скрипач на разных скрипках играл, или у вас два скрипача с двумя скрипками? То есть, если у вас два скрипача с двумя скрипками, у вас такой шикарный вокал, понимаешь, прям вот, прям брутальный мужиковый хороший голос. Вот, зачем же не идти своим путем? Ребят, почему же вы не идете своим путем? Ведь у вас все возможности сделать красиво. Вот, а вы сделали прям похоже на кое-кого знаменитого. Вот смотрите, то же самое. Вот смотрите, я сейчас буду комментарии читать. Нейросети поют голосом кого-то знаменитого. Вокал мощный, зачем же пародию делать? Так, вот, есть ариозная группа, а это кишеподобные, много таких. А так песня перспективна, если аранжировку переделать. Вот. Дашка пишет, этого бы скрипача да с пианистом из предыдущей группы объединить. Да, ох бы они забабахали бы. Представляете? Вот же, ребят, мне кажется, вам надо идти своим путем. Ну и сведение, конечно, вокал прям просто потерялся в миксе, его очень плохо было слышно, очень невнятно. Вот, местами, да, он пробивался, его было слышно, но невнятно. Вот, ребят, мне кажется, вам просто даже, наверное, манеру пения просто поменять. Вот просто поменять манеру пения, чтобы она не была кое на кого похожа. Потому что, в принципе, музыка, она музыка музыкой. А вот именно вокалисту чуть-чуть переработать аранжировку вокальной партии. Вот, даже не переработать, а перепрофилировать, да? Ну, по-своему спеть, а не как кое-кто известный. И будет замечательно, потому что у вас классная команда. И играете вы классные инструменты, классный вокал, классный, все. И вот из всего вот наличия столького классного вы сделали очередную вещь, которую скажут, фу, да это вот они под них косят. Понимаете? Вот, ну неужели хочется быть группой, которая вот под них косит? Мне кажется, это неправильно. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас Костя Кудин. Сопроводиловка следующая. Мы часто в жизни идем не к своим целям. Свои цели и мечты обесценивая не без помощи родных и чужих людей, окружения. Так, я потерял смысл фразы. Мы часто в жизни идем не к своим целям, запятая. Свои цели и мечты обесценивая не без помощи родных и чужих людей, запятая, окружения. Ладно, проехали, я туплю, видимо. Обычно ничего хорошего из этого не выходит, а бывает, что хотим казаться для кого-то тем, кем не являемся, и не хотим являться. Наверное, песня об этом. Господи, я сопроводиловку-то не понял. Сейчас будем пытаться песню понять. Песня называется «Не пытайся казаться хорошим», Костя Кудин. Ну, видимо, тоже Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, други, подруги, 22.01.05 на моих зеленых системах. Смотрите, Антоха пишет: единственная песня за сегодня, сумевшая вызвать улыбку. Вот, а дальше смотрите. Вот Родик пишет: бодрые, Леонтьев одобряет. Так, тут же Дашка пишет: а мне кажется, не Леонтьев, а Боярский. Вот. А я, вот лично я вообще-то услышал Кинчу Костева, да? Для тех, кто свалился с луны песен. Ну, по крайней мере, вот ритмуха прям вот четко туда ложится. Так. Дашка пишет: бодро, по тексту хорошо слушать, приятно. Витос написал: музыкальная часть неплохо, вокал как-то не зашел. Так, в меру, наверное, в меру интересно, максимально достойно. Родик пишет: я Леонтьева услышала, не Кинчева. Вот, а Алька написала к прошлой песне, к прошлой, про вот это вот, которое «Сердце тру», вот она им написала: красивая песня, красивый вокал, желаю всяческих успехов и не быть похожим на других, а быть похожим на себя, самобытным и с изюминкой. Вот же, вот с ведром изюма. Я встретил девушку с утра, она несла ведро изюма. Вот, а дальше пошлые слова, не буду я их, блин, в эфире. Вот, так, ну и, собственно, все, друзья, представляете? Все, отгремели все 8 заявленных треков от компании Bald Music. Даш, где Олег? Куда Олег пропал? Мы его потеряли, мы его реально потеряли. Мы же сейчас тут, я ездил на фестиваль Revolution в жюри посидеть. Вот. И мы со Спартаком прям... Он мне говорил: Зухер, куда делся Грабко? Вот, куда Грабко пропал? Вот. И я не знаю, что ответить. Он же прям пропал. Вот. Ладно, друзья, все, услышимся с вами завтра. Завтра будет пободрее. Наверное, потому что, ну, во-первых, я буду тут не один, а с бутылочкой вкусного напитка. Вот, во-вторых, народу будет наверняка гораздо больше. Вот, и, собственно, чего? Услышимся завтра. Включаю песню, которую давно не включал, но некоторых вырвет, конечно. Вот, и после этой песни радиослушатели услышат другого диджея или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я, наверное, еще повисю чуть-чуть и тоже откинусь.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15 место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59 году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наше, кушать на завтра.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Жизнь твоя не будет больше.

Ой-ой-ой-ой-ой-ой, в стену головой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, раньше была ты совсем другой.

Вернулся одуванчиком без парашютиков. И как заманчивы идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если

ждет в поездах. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок из стили мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

Ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает, снегом город серый и чужой. Выключаю свет и

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна.

Страсть в моде, в моем городе.

солнце в моем

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твое сиять.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Новое, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну фишка, там темка, там замутить что-нибудь, ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова, вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема, в месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер, не формат.

твою маму, во, отвис. Что-то происходит непонятное. Итак, другие подруги, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня среда, 21.01. Сегодня у нас в эфире неформатный миксер. Юрка, привет. Здравствуй, дорогой. Вот, отгремела днюха. Я тут уже в начале пожаловался, потому что я прям в этот раз еле пережил. Честное слово, еле пережил. Прям, видимо, старею все-таки. Вот. Но ничего, Сейчас уже как-то пободрее. Вот, ладно. Друзья, да, я сейчас что мне? Мне надо еще добавить стрим на страничку плеера у нас на сайте. Давайте я включу победителя прошлой программы. Это группа «Большой Ногами» со своим караваном. Зачисляем им 1000 неформатных рублев на баланс. Собственно, забираем в ротацию. Ну и с того эфира многие будут в ротации. Вот, не буду сейчас всех перечислять, потому что это все практически, кроме одной песни. И то потому, что она просто недопиленная. Вот, послушаем «Большой Ногами». Я пока выложу стрим на сайте неформатного радио, чтобы там моя гнусная морда тоже присутствовала. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, я тут сдуру, короче, сдвинул ползунок. Я на Витоса посмотрел. Витос говорит, что-то, говорит, хреново слышно слова. Музыка громкая. Я скрутил громкость в стримере, так что сейчас будет громкость туды-сюды скакать. Борис Федорович, Вовка Федорович, здравствуй, дорогой. А итак, друзья, 205-й неформатный миксер у нас в эфире. Сегодня среда, сегодня практически все новенькие. Вот, мне кажется, только одна группа у нас когда-то очень давно была из всех, кто сегодня в списке. Вот, а может даже и вообще все новенькие. Вот, Эмиль, привет, Витос, здравствуй. Кто там у нас? Серега Даткай, здравствуй, Дениска, приветище. Антоха, привет. Вроде со всеми поздоровался. Давайте расскажу сразу для тех, кто у нас в первый раз, как с нами общаться. Вот, Борис Федорович, здравствуй тебе. Пишет, я рюмку приготовил за твое здоровье. Слушай, я честно думал, что сегодня буду с вами побухивать. Но что-то я прям так устал бухать, ребят, вы не представляете. Я свою днюху еле пережил. Не так же, не то, что там я не нажрался, не, ничего, просто как-то я прям раз и подустал от этого дела. Мне стало скучно пить. Нажрался, не, ничего, просто как-то я прям раз и подустал от этого дела. Мне стало скучно пить. Вот. Все,

Во-первых, самый главный чат у нас, конечно же, на сайте неформатная.ру. Там надо нажать кнопку «Слушать радио». Вот, и там прям под проигрывателем есть эфирный чат, куда можно писать, и который видно на стриме. Вот, и, собственно, стрим там тоже ютубовский висит. Вот. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», там тыкайте в видеозаписи, прям там сейчас идет стрим. И вот в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а в комментариях к стриму пишите. Вот, эти комментарии я тоже вижу. Ну и то же самое в Ютубе. В Ютубе есть канал «Неформатное радио». Если вы еще не подписались, то подпишитесь. Вот, точно так же в комментариях к стриму можно писать там. И эти комментарии тоже видно. Вот. Ну и, собственно, все. Все основные способы коммуникации я озвучил. Вот, можете, конечно, общаться со мной через, как он называется, через Сбербанк онлайн или что там у вас, какой банк онлайн. Это тоже приветствуется. Вот, давайте начинать. Итак, сегодня я насобирал ребят. Мне кажется, никто у нас не был. Вот в одной группе сомневаюсь. Мне кажется, были они когда-то в миксере. Вот, все остальные, по-моему, первый раз. Ну, если я ошибаюсь... А, нет, две группы. Две у нас уже были, да, мне кажется. Ну, одна точно была. Вот, ладно, что тут сейчас мы уже будем разглагольствовать? Короче, наковырял я треков. Все сегодня треки разные. Нет такого, что прям одну панкуху слушаем или один ракешник. Нет. Сегодня прям разброс такой феноменальный, фееричный. По стилистике, по жанрам будет, мне кажется, всем интересно послушать. Каждый для себя что-нибудь найдет. Вот. Поэтому давайте начинать. Итак, первое у меня в плейлисте. Как я расставлял плейлист? Да хрен его знает как. Я его просто нашвырял. Что-то я даже особо не смотрел, кого первым, кого последним. Вот, и получились у меня сегодня первыми группа Артвита. Трек называется «Танцуй», дислокация указана, Москва. Так, про себя у них написано, что группа образована в 2013 году. В основе музыкальной стилистики Артвита лежит классический хард-рок, но музыканты часто выходят за рамки жанра, вплетая в композиции самые... что там, различные элементы от блюза и фанка до металла, гранжа и фолка. Тексты песен на родном русском языке. Помимо музыкальной составляющей, группа уделяет большое внимание артистизму и эмоциональности своих выступлений. Музыканты носятся по сцене, залу и выполняют почти акробатические приемы. Вот, короче, цирк приехал, клоуны все здесь, а? Группа Артвита, трек называется «Танцуй». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, конечно же, комментируйте. Это не возбраняется, это приветствуется. Кстати, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, обязательно во все чаты в наши кидайте ссылочки на свои группы. На свои группы во ВКонтакте, на свои группы там, где там, в Одноклассниках. Может, какие-то сайты у вас, может, какие-то афиши там ближайшие, концерты. Не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется. Для этого, собственно, и делаем. Вот, музыкантам желательно все-таки общаться со мной, желательно общаться со слушателями, потому что это сугубо приветствуется. Вот, у меня башка сегодня варит плохо, потому что 13 числа я бухал. Бухал сильно, по-взрослому, вот, и не факт, что сегодня я не буду заговариваться. Итак, поехали, ставим, слушаем Артвита «Танцуй, Москва».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-16-42 на моих зеленых системных. Отзвучала у нас группа Артвит, Москва. Смотрите, что нам пишут. Антох пишет: бодренько, чем-то похоже на Ольви. Слушай, я не знаю, что такое Ольви. Вот, но бодренько, согласен. Вот, Вовка Федорович пишет: бодренько, хорошо, мне понравилось. Леший у нас нарисовался, привет тебе, Леший. Так, что там у нас? После заката пишут: вокалист молодец, молодец, согласен. Так, Пермь нам пишет: песня ничего так хороша. Так, Рэм у нас прибавился, пишет, вот чутка подвисает. Рэм, друже, наверное, у тебя подвисает просто интернет. Ты просто включи радио тогда, и все, и слушай одно радио, чтобы не подвисало, потому что видеопоток, он отжирает трафик. Вот, друзья, я тут за эфиром сказал, я еще раз повторюсь, я все время это говорю, но забыл сегодня, потому что у меня голова плохо варит. Те, кто слушает радио, вот, те, кто слушает радио онлайн, там все хорошо, когда у меня нажата красная кнопочка, я себя стараюсь контролировать. Вот, а те, кто смотрят стрим, друзья, пожалуйста, выгоните детей из комнаты или включите наушники, потому что нет-нет, да и да, вот, могу что-нибудь выдать такое, что вашим деткам слушать не обязательно. Вот, это я так, на всякий случай предупреждаю. Вот, для тех, кто слушает радио, там все хорошо, а там не переживайте. Вот, так, ладно, что? Я мысль потерял. Ну, я предупреждал, да, я сильно бухал. А, вот Витек написал, у него сегодня печаль, у него КТ помер, 20 лет прожил с ним КТ. Вот, Дэв, привет, здравствуй, дорогой. Вот, и, ну, что я могу сказать, это, конечно, печаль, ну, реально, потому что, ну, я знаю, что такое животину потерять, потому что я всю жизнь, у меня собаки всю жизнь, вот, и это, конечно, тяжело, потому что мне животных, на самом деле, больше всего жалко, ну, вот тут с Коляном насидели, как-то говорим, вот сейчас, если ядерный грибок вырастет, вот, люди, хрен с ним, не жалко, а вот животин жалко. Эти прям вот, они верные, преданные, они ничем не виноваты вообще, а их так просто прям обижают многие. Вот, берегите друзей, берегите животных. Так, ладно, чего? Так, Серега вот пишет: все неплохо, песня ничего так хорошо. А, про Ольви, я так и не выяснил, что за Ольви такие, ну ладно, Антоха нам потом напишет. Поехали дальше. Далее у нас Айрум. Так, сейчас я сразу Артвита закрою, потому что они уже отзвучали. Мне, чтобы не путаться во вкладочках. Так, кто у нас там? Айрум. Вот они. Дислокация. Москва. Так, если твоя днюха была позавчера, то почему тебе плохо сегодня? Нет, я не говорю, что мне плохо. Мне хорошо, но мозги после пьянки, они же как-то... Это кто говорил-то? Я уж не помню. Кто-то из этих вот, из наших математиков, говорил, что на Новый год, то есть он не бухал совсем, но выпив шампанского бокальчик на Новый год, он потом целый месяц приходит в себя, вот, у него формулы не клеются. Вот, а уж я-то, у меня-то уже мозги давно не математические. Вот, и я же одним, понимаешь, бокальчиком шампанского не ограничился. Вот, поэтому вполне возможно, что сегодня я буду, как это, заговариваться. Мозги не очень хорошо работают. Это нормально. Вот, ладно, что там у нас? Интоксикация. Да нет никакой интоксикации. Так, Дэв спрашивает, я к середине. Да нет, ты в самом начале стрима, ты на время посмотри. 21-21-07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он только улетел. Вот, ладно, начинаю я дальше читать. Айрум, город Москва, трек называется «Осень». Вот, ничего не написано, написано «Проект творческих единомышленников». Вот так вот. Мне кажется, у нас Ян Катасонов, вот, который... состоит в Айурум. Он когда-то нам грузил что-то от своего имени. Вот. Поэтому вот мне и кажется, что он у нас когда-то был. А сейчас он у нас не в первый раз. Так, Ольви — это группа, существовавшая с 2002 до 2012 года. Ну, я понял. Не, я просто думал, может, у тебя ошибка какая-то. Ощепятка. Не, ну тогда я просто эту группу не знаю. Ольви я не знаю. Давайте слушать Айурум, осень, Москва, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, блин, я ж забыл ссылку кинуть. Так, сейчас, ребят, сейчас я исправлюсь. Секундочку, я отвлекусь. Сейчас я напишу. Отзвучало. Давайте вот так вот. Отзвучало. Вот, я же говорю, мозги не свежие. Все, уже прям так. Ctrl-C. Брякнуть. Вот, Вовка пишет. Такое ощущение, что я слышал эту песню. Хорошую песню. Да, хорошая песня получилась. И сделано так все здорово. И звук хорошо отстроен. Вот, я тут за эфиром говорил, мне кажется, ну, опять же, мне, может быть, я ошибаюсь. Но вот если я не ошибаюсь тем, что у нас Ян Катасонов раньше сам грузил треки от своего имени, не Ай-Урум, но, может быть, я ошибаюсь. Вот, но я помню, какой-то Ян у нас был, и вот звучало там не очень. А тут прям отлично все сведено, хорошо, красиво. Так, Серега пишет: вторую песню подряд гитаристы вроде как просто поиграть пришли за деньги, чисто для записи. Все, песня хорошо. А, и песня, и вокал хорошо, а гитара скучная. Слушай, ну я не знаю, насколько... Ну, у меня такого не возникло, что прям вот мне скучно. Нет, наверное, просто у тебя настроение дрыгательное, а песня грустная. Вот Витос написал: грустная песня. Антоха пишет: классная баллада. Классная баллада. Да, вот пишет Женька, что лишь бы бомбардировщики не обиделись. Вчера бомбардировку Зухер провонял. Вот, ну я же не со зла, поэтому что обижаться-то? Тем более у меня, как это, повод... Серьезный повод был проспать бомбардировку. Я, в принципе, не должен был в этот день даже передвигаться, кроме как на четырех конечностях. А я всего лишь забыл выйти в эфир. Вот, сколько тебе тюкнуло? Слушай, 45 мне тюкнуло вроде как. Наверное, 78-го года я. Наверное, да, 45. Так, что там у нас? Все, комментарии кончились. Ну и поехали дальше. Дальше у нас группа The Skippers. Так, сейчас мы их найдем. Где они у меня тут? Где? Так, Ай-Урум закрываем. Вот же они, The Skippers. Питер, ребята из Питера. Независимая группа из Санкт-Петербурга, исполняющая антидепрессивный альтернативный рок. Песни группы попадали в редакторские и кураторские плейлисты Яндекс.Музыки, ВК, Spotify. Дебютный альбом Skippers стал номинантом премии «Лучший альбом Санкт-Петербурга 22» в категории «Стильный». Дебютный клип группы на сингл «My Therapy» набрал 85 тысяч просмотров на Ютубе. Группа активно гастролирует сольной программой, устраивает шоу с уникальной парящей гитарой и выступает на фестивалях. Вот, собственно. Поехали, ставим, слушаем. Тут еще ведро текста, я сейчас ссылку брошу, если вам интересно, почитайте. Вот, итак, The Skippers, Питер, танцевать называется трек, поехали, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 21:33:09 на моих зеленых системных. Так, что тут пишут вот нам, Вовка пишет, так, тут все матеро, уже третья песня в эфире, одна лучше другой. Ну да. Так, что тут нам, после заката пишет, я думал, что это звери. Юрка пишет, никого не хочу обидеть, но тот случай, когда сопроводиловка впечатлила больше, чем сама песня. Ну, как тебе сказать, сопроводиловка, она же пишется для чего? Чтобы впечатлить. Вот, а песен много, вот, а понятно, что всем понравится невозможно. Так, что тут нам, смотрите, пишет Антоха, песня бодрая, но не зашла. Перм пишет, Витос, такая же фигня, незаходчивая песня. Так, Датка, Серега пишет, ритмически жесткая, как Расмус, хорошо, мне понравилось. Так, так, что там еще у нас? Кто-то у меня тут... А, вот, Антоха, парящая гитара это как? Из нее дым валит или гитара таки летает? Ну, вот мне интересно тоже, музыканты от The Skippers, где вы? Напишите нам, как у вас тут, что у вас, как у вас гитара парит, как вы этого добились? Всем же интересно. Вот, по поводу зверей. А, вот Леша пишет, вообще не мой формат, но точно иногда такая... Музыка нужна, очень бодро и позитивно, как по мне. Вот так вот, видите? На вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому надо относиться к этому проще. Вот опять нам, посмотрите, про зверей пишут. Такое ощущение, что взяли группу «Звери» и накачали Red Bull'ом. Вот, сейчас же очень сложно выделиться, ребят. Сейчас все на всех похожи. Почему вот... Вся вот эта петушня у нас полезла в телевизоры, да? Ведь началось-то это с чего? Изначально же вот эта вся движуха с вычурным видом. В России же не все были петухами. Нет, некоторые просто, вспомните, Фоменко молодой, да? Вот, что они творили? Как там только не изгалялись? Надо было выделиться из толпы. Вот, сейчас... Сейчас в основном так уже нормальные ребята не поступают. Вот, только некоторые ненормальные. Вот, а по большому счету очень сложно сейчас выделиться, потому что такой объем музыки упал на нас. И я просто даже по себе чувствую, как, ну, я как музыкант, да, то есть выходит новый трек. Его слушают там, ну месяц-два. Потом он захлебывается вот в этом потоке звука. А музыканты же вываливают все подряд, и не все хорошее. И я всегда говорю, что одна из причин, почему люди перестали ходить на концерты, потому что много стало хреновой музыки в клубах, много ее стало, много стало плохих звукорежиссеров в клубах. Вот, а когда плохой звукарь, да еще группа херовая придет. Вот, а люди пришли на концерт и послушали это все, говорят, не, мы больше на концерты не ногой. Поэтому сравнивать сейчас кого-то с кем-то, мне кажется, это глупо. И когда выстрелили группы «Звери», когда они только выстрелили, если уж к этому прям вернуться, да, то наверняка было десятка два групп, с которыми можно было сравнивать «Зверей» и говорить, да вот это же вот они, что эти «Звери» играют, да? А потом вас просто к «Зверям» приучили, и вы стали их слушать, и вы уже с ними начали кого-то сравнивать. Вот, после заката пишут, мне понравилось, молодцы. Так... Что там у нас? Тайпан пишет, да нифига, на топовые группы так и ходим. Ну, как тебе сказать? Понимаешь, есть люди, которые ходят на группы, потому что, ну, они фанатеют от них, да? Ну, им нравится группа. Они пойдут и будут слушать с любым звуком. Вот. А есть люди, которые, ну, представляешь, вот он месяц впахивал на работе, да? Жена у него месяц впахивала на работе. Вот. И тут у них раз вечер свободный, они оба не на работе. Говорят, думают, куда? Давайте-ка мы сходим на концерт. Ну, давайте. Вот, смотрят по афишке у себя по городу. Ага, вот в таком-то клубе играет вот такая-то группа. Ты слышала? Нет, не слышала. А в клубе была? Нет, не была. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Приходят, а там звукарь говно. И группа говно. Вот, и все это разом на этих людей уставших упало. Они так переглянулись, затянулись и ушли. И больше они на концерты не ногой. Поэтому вот я всегда... Я очень хреново отношусь к плохим звукарям и группам-говнарям, которым дают играть еще и у плохих звукарей. Мне кажется, вот в советское время, хоть и говорят, что херово все было, да, там все было хорошо. Там был какой-то, как это называется, я начал слова забывать. Их сперва слушали, вот, утверждали. Если нравились, им давали дорогу, разрешали выступать. А сейчас кто захотел, тот и выступил. Поэтому нет, я вот все-таки за то время, когда сперва отслушивали, потом утверждали. Так, что там нам пишут? Мир вторичности и смеси, вот так на свет все и появились. На кого-то похожие. Да полюбасу, так и было. Так, что там еще? Нахер зверей. Нахер так нахер. Вот, фанаты «Сентябрь» также горит, «Любовь и любви» так остаются. Ничего не понял. Да, цензура, вот, все правильно, цензура нужна. «Криворукий звукарь» — это писец. Да, да, ты знаешь, как они обижаются? Ой, как они обижаются. Тут журил я, сидел на «Революшене». Вот, сижу, и я вижу, короче, подо мной прям звукарь. Вот, а я взял с собой полторашку вискаря, термос, все как положено, сижу в жюри. Вот, и я вижу, что этот чувак делает. Просто, ну вот сейчас кто в теме, тот поймет. Вот у него идет бочка, да, он на нее компрессор, ух. А потом еще на общий выход компрессор, ух. И потом еще лимитер, ух. И у него вот такой кирпич на выходе. Вот, плюс все группы чекаются... Там до начала фестиваля они все отчекались, потом набивается полный зал, и понятно, что там другой звук. Там уже другой звук. Вот. И я подошел к звукарю, ну и так вообще без наездов, без гонора, просто ну, посоветовать там в силу своего опыта. Я говорю, дружище, вот это ты неправильно делаешь. Надо. Вы знаете, как он обиделся? Он так обиделся, он так в меня кидался тапками, и что он там только не делал. Вот, и я так это на него поглядел, говорю, да хрен с тобой, господи, ну и ладно. Вот, ладно, что там у нас? Кривоухий, да, да. Вывод, звукарь всегда виноват, если группа херовая, то виноват звукарь, а если концерт хороший, то группа молодец. Вот, ну, Жень, я сейчас не говорю не про всех звукарей. Нет же, конечно же, есть и хорошие ребята. Вот, я говорю, что в основной массе очень много. Ну, клуб открывается. Кого туда взять? Ну, понятно, что туда человека с большим опытом за большие деньги не возьмут. Посадят какую-нибудь малолетку. Вот, хорошо, если он хоть чуть-чуть понимает, для чего нужны лимитеры, компрессоры. И прочая фигня, да, всякая шушера типа эквалайзеров. И вот. Это в лучшем случае, если он хотя бы знает, что это такое. А в основной массе садятся вот какие-то вот молодняк. Вот, и там бывает ситуация, когда заходишь в клуб, смотришь, какая там начинка металлическая, да. То есть звук там все, там колонки фирма, пульты фирма, ресиверы, компрессоры. Все, что хочешь, у тебя все есть. Работай не хочу. А как звук пошел, и все, думаешь, господи, застрелите меня кто-нибудь. Вот я про эти моменты. И понятно, что люди, которые совсем в этом не понимают, да, они просто пришли отдохнуть. А там и звукарь говно, и музыка говно, и все это вместе, и все, и люди перестают ходить на концерты. Я вот про эту ситуацию. Почему люди перестали ходить на концерты? Потому что в 80% случаев я просто уверен, что из-за этого. Вот, а когда у тебя есть... Смотрите, как меня понесло. Вот меня понесло. Вот, а когда ты знаешь, что у тебя там хороший клуб, да, ты уже в него ходишь регулярно, ты знаешь, что там хороший звук, вот, и ты уже с удовольствием туда идешь, ты уже знаешь, что кто бы туда ни приехал, Вот, и если ты слышишь говно, ты понимаешь, что звукарь хороший, а вот музыканты говно. Вот, так, что там, Вовка пишет, есть про звукарей еще один момент, как говорят мои знакомые прокатчики, хорошие кадры сейчас свалили за границу, приходится работать с тем, что осталось. Вот, остановись, все, все, останавливаюсь, давайте ехать дальше, Итак, далее у нас что? У нас группа «Авантюра». Вот, я видел, они уже даже перепост сделали во ВКонтактике. Вот, они донесли до своих фанов, что сегодня будут звучать на радио. Молодцы, ребята. Я надеюсь, что они в чате появятся. Вот, «Мы будем вместе» называется песня. И я, насколько понял, эта песня через два дня выйдет на всех цифровых площадках. Вот. А у нас она уже есть. И мы уже можем вам ее включить и послушать. Вот, а Юрка хороший звукарь, да. А Юрка звукарь хороший. А Сережа молодец. Вот, итак, ставим, слушаем. А, подождите, дайте посмотрю, может там у них предисловие есть. Так, «Авантюра», город Москва. Вот, сборная Москвы и Подмосковья. Вот так у них написано. Коллектив нельзя назвать ни молодым, ни старым. Участникам от 18 до 40 с хвостиком. Как следствие, их объединяет только любовь к рок-музыке и желание ее играть. Вот так вот. Я дальше не буду читать там ведро текста. Если интересно, перейдете по ссылочке и почитайте. Итак, группа «Авантюра». Трек называется «Мы будем вместе». Собственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

глазах сияние звезд, в моих руках через беды мост. Кто-то сказал,

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:48:30 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, что нам народ пишет? Одни москвичи. Одни... Ну так получилось. Ну что, я же не по городам выбираю. Я слухаю, понравилось, беру. Так, неплохо. Неплохо. Так, Витос пишет, мне кажется, что вокал немного не в миксе. Немного. Слушай, ну не так, чтобы не в миксе. Это просто микс такой, мне кажется. Я, например, тоже люблю, когда он чуть-чуть выпирает. Вот. Раньше наоборот любил, когда не слышно. Это все, знаешь, как с возрастом меняется. Ты, видимо, еще пока молод душой. Так, Питер был, вот Антоха пишет, что вы тут про одни москвичи. Был Питер, да, согласен. Так, Серега Датка пишет, классно, ребята, хорошо поработали, придраться не к чему. Ну или мне хреново слышно, но все в кайф. Так, что там, Леша пишет, через 2 дня выходит дуэт, а к вам попала альбомная версия. Слушай, дружище, ну, как, что загрузили, то и попало. Вот, если бы загрузили дуэт, ну, звучал бы дуэт. Ну, или вам надо было перед эфиром написать, типа, Зухер, давай другую поставим, другую версию этой песни. Вот, и без проблем бы поставили бы другую версию. Мне прям совсем не жалко, от слова совсем. Вот, тут вы сами как-то это, протупили. Так, Женек очень хороший звукач, пишет. Нет, сегодня мы будем гнобить звукарей. Вот, и я еще в конце эфира мордой об стол убьюсь, чтобы он в клавиатуру прям клювом заряжу, чтобы клавиши во все стороны полетели. Все звукари подонки. Подонки. И я же с ними. Вот, ладно. Так, что там у нас? С Лехой поздоровался я. Поздоровался. Вроде со всеми. Все, ладно. Так, поехали дальше. Ну, мне понравилось. Да, кстати, я что-то... Все, ребят, если мне не понравилось, не взял бы в программу. Я просто сегодня подтормаживаю, вы не обижайтесь. Так, далее у нас что? Далее у нас децимальный номер. 6 из 6 называется песня. Где они? Где? Вот они. Вот, 6 из 6. И я тут сегодня в ленте новостей увидел, что они опять собрались, понимаешь, в этот... На Revolution. Опять они собрались на Revolution. Так что я так подозреваю, мы их еще не раз услышим. Вот написано у них следующее. Децимальный номер — это рок-группа, состоящая из друзей детства, воспитанных на песнях советского рока. Песни ДН... А, децимального номера о нашей жизни. В них можно найти все и для себя, и про себя. Это мелодичные композиции, подкрепленные философскими текстами, с врывающимися музыкальными рифами и легкой гитарной музыкой. В топку, понимаешь, такие сопроводиловки. Надо писать проще. Зухер, как ты там поживаешь? Слушай, я поживаю... Как говорил Габинович, не дождетесь. Не дождетесь. Итак, ставим, слушаем децимальный номер. Так, сейчас я их сразу скопирую. Город Москва же. Москва же, да же, все правильно. Ну-ка, да, Москва. 6 из 6. Ставим, слушаем, вы комментируете обязательно. Вот, а я вам сейчас ссылочку брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, отзвучал у нас децимальный номер. Вот ребята молодцы. Вот прям раз сразу ссылочку, хлоп-хлоп-хлоп в эфирный чат. И отлично. И кому понравились, все сразу перешли, добавились. Так и надо. Так, что там нам? Что мы тут за эфиром общаемся? После заката пишут песню, не слышно почти. Ребят, я же в начале эфира говорил, если вам хочется нормальный звук, качественно слушайте радио. Потому что стрим, он не предполагает, что можно и музыку одновременно слушать, и мою тарабарщину. Потому что стрим, он, это моя отсебятина, он чисто, чтобы вы знали, когда стопку поднимать. Он не для качества звука. На радио там звук хороший. Вот, поэтому, если хочется послушать хорошо, прям вот, тем более у нас на сайте-то это вообще удобно. Нажимаем паузу на стриме, а выше на проигрывателе нажимаем play и слушаем, понимаешь, песню как положено. Вот. А надоело обратно, там паузу, а тут, понимаешь, play. И все, и вот так вот можно play паузить до конца эфира. Так, что там нам пишут? Даже не знаю, как бы ты выглядел без бороды. Слушай, ну зайди ко мне в этот, в профиль. Там у меня есть прям фотка 45-летней давности. Без бороды там. Я там и без ботинок, и без бороды, но зато уже в наушниках. Вот, Витос, здравствуй, дорогой. Только что тебя вспомнили. Представляешь, вот только-только тебя вспомнили, и ты вот он нарисовался. Мне тут кто-то написал. А, Антох вот пишет, что в конце миксера вместо синего оленя врубили Виктори Бенд, ты слишком стар. Вот, и раз, Витос нарисовался. Так, ладно. С бородой круче, но бороду тоже надо брить, но лучше брить под Новый год. Нет, да ты что? Я же натуральный Дед Мороз. Мне вообще не надо приклеивать ватную бороду. Я тут Коляновну вчера убалтывал, я говорю, пойдем, понимаешь, детям нести радость. Давай нести детям радость в квартиры. Вот, сделаем из тебя снегурку. У меня готовый Дед Мороз. Мне только халат красный нужен и белые тапки. И все будет здорово. Димка, да-да-да, я тебе напишу. Спасибо, дорогой. Привет. Привет, Барнаул. Слушай, я сейчас вот я эфир отведу, открою личку. Вот, чтобы личка заработала, и пришлю тебе СДЭК. Вот, а у тебя есть Боксбери там в Барнауле? Да, думаю, есть. Во-первых, мне кажется, Боксбери дешевле, чем СДЭК. Вот, а во-вторых, он ко мне ближе. Но если тебе удобнее СДЭК, то, конечно, я кину СДЭК. Вот, так, что там, тебе надо Дед Морозом работать? Да, я и хочу, я уже планирую это сделать уже года 3-4. Вот, но все как-то сдуваюсь я под конец. А тут вот прям в этом году, наверное, попробую. Потому что было много, понимаешь, в этом году у меня расходов непредвиденных. И я хочу восполнить их, конечно, своей бородой. Вот, а так как человек я спокойно не пьющий, вот, я могу не бухать. Я могу, понимаешь, от звонка и до звонка тарабанить с 25 декабря по 10 января Дед Морозе. Так, белые тапки, думаю, рановато. Ну, я имел в виду валенки. Ну, тапки, да, пока не надо. Вот, Виталик, привет! Привет, пишет, только я проснулся, ничего страшного, послушаю в Ютубе в записи. Да, послушаешь, конечно. Так, что? Этакий Скандинополь... В бороде пузырь, огурец и сополь. Согласен. Мы тут же вчера ходили с дочкой, с Ленкой в этот, в кино. В кино пошли, они меня вытащили. Вот, мы полчаса по пробкам тянулись туда, приехали. Вот, купили, понимаешь, этих, птичий корм Ленка его называет. Попкорн, вот, какую-то водичку. Отдали, короче, 1200, не знаю за что. Вот, но весь кайф в чем? Мне досталось кресло сломанное, то есть я весь фильм лежал полулежа. Вот, и, конечно, я пихал в себя этот попкорн, косичек на бороде не было. И весь, понимаешь, годовой запас попкорна у меня в бороде осел. Вот, я потом еще до дома ехал и всю дорогу ел этот же попкорн. Так, что тут нам Вовка Федорович пишет? Кстати, по поводу концерта. Уже послезавтра в Москве. Билетов еще немного осталось. 17 ноября в клубе Тон 71 состоится долгожданный электрический концерт группы Борис Федорович. Только проверенные временем песни, от веселой босановы до глубокой лирики через рок с глубоким смыслом в авторских песнях. Вот. Так. Начало в 19:00. Москва, Бакунинская улица, дом 71. Вот, ребят, кто в Москве будет 17 ноября, вот прям очень рекомендую. То бишь это завтра, да? Нет, это послезавтра. Очень рекомендую, потому что у Бориса... Ну, я не скажу, что мне прям все как нравится, прям ой как, но классных песен много там у них, поэтому кто будет, рекомендую, сходите. Вовка, ты мне напомни завтра, я еще репост сделаю в группу. Вот, то, что сам я забуду, ты меня знаешь. Меня надо пинать по жопе, тогда я все сделаю. Так, что там нам пишут еще? По полу будешь таскать, точно будешь похож на Дед Мороза. На Дед Мороза. Слушай, ну, мне, чтобы на Дед Мороза быть похожим, во-первых, меня попы за своего держат. Мы тут с Коляновной недавно катались, куда мы в это... А, в Козельск мы ездили. Мы ездили с ней в Козельск. Вот, там есть такая прикольная штука, называется она у них, сейчас я вспомню, как это называется, Вихляндия. Кстати, реально занятная штука, вот пока снег не выпал, советую сходить, ну, кто рядом с Козельском находится. Вот, и мы оттуда ехали, остановился я на заправке, Коляна пошла водички купить. Вот, а передо мной стоит крузак, и выходит с заправки поп. Такой прям натуральный такой, с пузой. Крест такой вот у него, как это, за всю пузу. Вот, но без бороды. Такие у него усики, плюгенькие такие, вообще прям, фу. Вот, такие усики на таком крузаке нельзя возить. И он так на меня раз посмотрел, и прям так это, поклон меня отбил. Я прям еле удержался, чтобы его не перекрестить в дорогу. Но меня постоянно путают. Один раз подвозил попа. Вот, ехал я с работы, он стоит на дороге, рукой машет, остановился, взял его. Вот, он мне тут, понимаешь, этот, тоже, а вы, говорит, батюшка, случайно, я говорю, не-не-не, я прям, говорю, совсем наоборот, с другой стороны. Вот, но постоянно меня путают. Так, все, ладно, поехали, давайте дальше слушать. Далее у нас Андина. Андина, сейчас я ее открою, где она, вот она. Вот она. Город Тамбов. Город Тамбов. Про себя написано следующее. Группа из Тамбова, исполняющая уютные песни о чувствах в стиле инди-поп. Образованная в 22-м году певицей Анастасией Юрьевой и бас-гитаристом Денисом Уваровым. Позже в качестве гитариста коллективу присоединился автор-исполнитель Виктор Малыгин и барабанщик Игорь Любимов. Вот, собственно, 4 человека из Тамбова. Давайте мы их сейчас будем слухать. Пока ехал, мог и грехи попутно отпустить. Да, я ему и так все простил. Я ему все простил. Вот. Но прикольно было. Так, ладно. Андина, Август, Тамбов, ставим, слушаем, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22.07.37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, я тут рассказывал. Тут меня Дэв спросил, как думаешь, настоящий голос или нет. Даже не знаю, но вокал прикольный. Я по большей степени из-за голоса и взял эту песню сегодня в эфир, потому что голосок прям чистенький, классный. Мне нравятся такие вокалы, потому что это прям, ну приятно слушать, честно. Вот, я не скажу, что там прям какая-то выдающаяся музыка. Нет, все сделано хорошо, все стандартно, но голосок прям хороший. Очень здорово. Так, вот пишут, неплохо, чем-то похоже на Максим. Хорошо поет, хороший продакшн, у песенки мягенько так все, хорошо в общем. Нормально поет, в принципе, нормально. Так, милый трек. Соня, привет, на всякий случай еще раз, вдруг не слышно. Так, милый трек. Соня, привет, на всякий случай еще раз, вдруг не слышала. Так,

Потому что ночь была. Вот, и в колонках тоже вот сейчас хорошо звук. Не знаю, мне понравилось. Может, просто у нас с тобой вкусы разные тоже, как вариант. Но я бы не сказал, что он прям замыленный спецэффектами. Нет. Так, Серега пишет: миленько, прозрачненько, гитарненько, вокальненько, аж до любви. Аж до любви. Так, будет ли... Чего тут у нас? Кто? Не могу понять, откуда... Откуда я выхватил этот комментарий? А, будет ли рок в какой-то из песен? Слушай, сегодня рока было уже с изобилием. Я не знаю, мы сейчас как искать, услышим. Я же, ты что думаешь, я помню, что тут на выбрано у меня? Нет, не помню. Так, что-то хаотично. Так, это ухи, значит, подсели после репетиции перед концертом. Может быть. Да, а вы где репетируете? Небось, в комнатке 3 на 4? Вот, с полноценной барабанной установкой, да? Так репетируете? Ох, я как вспоминаю эти дни, когда мы репетировали на репо-студиях, на репо-базах. Репо-базы у нас это называется. Твою мать! Когда комнатка 3 на 2... Там стоит ударная установка, там поверху стоят каких-нибудь пару мониторов на ребро. Все это орет дурниной. Гитарист накручивает себе погромче, басист себе погромче. Барабанщику вообще посрать, он и так самый громкий. Вокалист рвет связки, потому что он не слышит ни себя, ни барабанщика, ни гитариста, ни басиста. Он вообще никого не слышит, он просто слышит какую-то какофонию. Вот, и все это надо переорать. И я сейчас как вспоминаю эти времена, и ведь на всех репобазах одинаково было. Блин, это просто какая-то жопа. И как, я думаю, люди, как они туда ходят же, ходят, деньги платят за это. Вот, сейчас вспоминаю, как страшный сон. Ну, сам ходил, я знаю, что это такое. Вот. Так, там скорее до хрена ревера. Да нет, там ревера нормально, там все. Так, нашел я у тебя YouTube-канал, там два видео, я подписался. Я не знаю, какой-то у меня YouTube-канал нашел с двумя видео. Это, наверное, не мой канал. Ты про Зухера или про неформатку? Если про неформатку, то там видео, ну, как минимум 205 точно есть. Вот, плюс там клипов еще штук 300, наверное. Там много видосов. А если ты про Зухерский канал, там тоже много песен. Там у меня официальных видеоклипов, наверное, штук 6-7. А плюс я как-то делал проект, каждый день по песне выкладывал. То есть там тоже что-то там порядка 80, наверное. Ну, много там должно быть. Ты, наверное, не туда куда-то подписался. Вот. Ладно. Так, что там нам? Отвык уже репетировать. Отвык уже репетировать. В полноценной комнате 7 на 8 у нас. Вот, комната 7 на 8. Ну, тогда вам советую в наушниках репетировать, потому что, ну, сейчас я уже знаю, что такое правильная репетиционная база, да, когда у каждого свой мониторинг, чтобы все в ушах, каждый кому надо чего, тот себе и прибавляет, вот, а остальным комфортом. И не надо кричать. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас что? А что у нас сейчас звучало? А, у нас звучала Андина. Вот, у нас сейчас «После заката». «После заката». Вот, Серега пишет: я со стрима слова разобрал, и что радует, манерности нет той самой гуйо. Гуйо. Это вот он сейчас про Андину. Нет, там манерности вообще нет. Там просто все, ну, все по-доброму спето, по-доброму сыграно. Не знаю, мне понравилась Андина. Че уж там, кто там, я уж не помню, кто там докопался. Ну, после того, как я начал про звукарей, тут, смотрите, я дотянулся уже до репа-бас. Вот, меня сегодня несет. Меня сегодня несет. Ладно, давайте дальше. Далее у нас группа «После заката». «После заката». Так, Андину закрываю, отзвучали. А я на Андину ссылку кидал, кстати, нет? Ну-ка, сейчас я покручу вверх. Мне кажется, я забыл. Я забыл кинуть, что ли, ссылку? А, нет. Да, я не кинул на Андину ссылку. Ё-моё, сейчас, ребятки, сейчас я исправлюсь. Вы уж меня простите. Давайте я сейчас прям напишу. Отзвучали. Так, копировать. Сейчас мы это дело поправим.

Так, отзвучали. Отзвучали. Оп. И ссылочку. Вот так вот. Как я так? Как я так? Ну, мне можно. Я уже... У меня срок годности к концу подходит. Вот. А теперь возвращаемся к «После заката». Так, про себя у них что написано? Ничего у них... Ничего у них не написано. Мелодичный поп-панк. Вот так вот. А, это Эмиль как раз. Это как раз Эмиль, да, который здоровался с нами в самом начале. Вот, сейчас мы будем слушать Эмиля, город Альметьевск. Так, Альметьевск это где у нас, ребят? Ну-ка, расскажите мне. Альметьевск, что-то знакомо. Альметьевск это у нас теперь Россия, да, уже. Вот, Альметьевск это, мне кажется, что-то где-то ближе к Казани, да? Где-то там, Татарстан, наверное. Наверное, где-то там. Вот. Ставим-слушаем. Ставим-слушаем. После заката каждый миг. Что-то они тут даже про себя написали где-то в комментариях. А, вот. После заката это пока сольный проект. Соавтор Евгений Литвинов. А, вот же что. Вот же в чем дело-то. Вот же, что тут женек-то делает. Татарстан, Зухер, там же где и Лениногорск. Все, я понял. Я понял. Итак, поехали, ставим, слушаем. После заката каждый миг. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, я тут сейчас листаю на сайте неформатки, проглядываю, но я не уверен, что я все, конечно, перенес эфиры. Вспоминаю, что за ребята у нас были еще из Лениногорска. Потому что прям очень сильно была похожа сейчас и манера исполнения, и прям гитарешки-то, и вокал прям сильно-сильно похож. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что за группа, но это, конечно, давно было. Очень давно у нас кто-то там из ребят был. Но я к тому, что прям сильно было похоже. Сильно было похоже. Но как их зовут, я не помню. Так. Почему-то не все программы подписаны из какого города. Короче, это путь в никуда. Это путь в никуда. То есть, если я сам не вспомню, то я не... Ну да, и, конечно, не все эфиры загружены. Не все эфиры загружены. Ну ладно, надо теперь выяснить, какие не загружены. Вспомнить про них. И догрузить. Ладно, вернемся мы все-таки. Вернемся мы к песне «После заката». Так, смотрите, что нам тут пишут. Мне понравилась песня «На 100 звезд». Классика жанра. Вокал прекрасный. Так, что там? Классическая тема. На фишках хорошо поджемили зачет. Так, веселенько, симпатично звучат припевы, бэки гармонично. Спасибо за бэки, это я. Мы очень старались. Вот, но злой гуль пишет, это я, мы старались. Слушайте, я тут пока искал эту группу из Лениногорска, вторую, которая у нас уже была. Вернее, это уже получается четвертая, да? Вот, я совершенно прослушал, что там за... Остановись! Все, Серега, останавливаюсь. Вот, вступайте в группу, скоро новые треки. Слушай, ну, обязательно добавимся, конечно же. Ты ссылку кинул. Вот, сейчас я после эфира пройдусь, добавлюсь во все группы, которые мне накидали тут. Вот, так, что там еще у нас? Надо премию им дать за прекрасный вокал. Ну, вы высылай, я думаю, они принимают посылки. Ребят, напишите свой этот СБП. Напишите свой СБП в чат. Вам тут премию хотят дать. Так, ладно. Что там у нас? Татарстан. Да, мы выяснили, что это Татарстан. Все правильно. Моя думалка, чуйка двигалась в правильном направлении. Не, просто на самом деле я не сказать, что я прям отличником был по географии, да. Вот, но в силу того, что я в давние времена объездил весь Советский Союз практически. Я не был только в Узбекистане, и я не был в Таджикистане. Вот в станах я не был. В Казахстане был. Вот. И поэтому я так плюс-минус более-менее представляю, где что у нас находится. Вот. СБП не работает. Смотрите, все. Даватель премии. Даватель премии свернул, понимаешь, со своей колеи, не хочет он вам премию давать. Вот, ну, вышли им почты, значит. Почта России, заверни в конвертик 500 рублев и отправь. Так, спасибо, мы за идею. Вот, после заката пишут, не надо нам премий, мы за идею. Ну, давайте. За идею, это знаешь как, это вы пока просто кушать не хотите. А когда кушать хочется, я помню... Раньше тоже за идею катался по всей стране, по фестивалям. Куда позовут, туда и ехал. Вот. А потом уже я понимаю, что меня зовут. Я говорю, ну вы хоть бензин оплатите там, я не знаю. Я уж не говорю там какой-то гонорар и жилье. Уж хотя бы бензин, дорогу оплатите. Не-не-не. Я говорю, ну тогда не-не-не. Тогда никуда не едем. Вот, ладно. Ну, у вас пока есть возможность ездить за идею, ездите. Конечно, ничего в этом плохого нету, абсолютно. Наоборот, это классно. Набиваете опыт, вот, как это называется, ставите голос, вот, ставите нервную систему. Вот, и поэтому херачьте, херачьте. Пока есть возможность, херачьте, но... Знаете, что придет день, когда вам это надоест. Вот, вы будете говорить, ну, хотя бы бензин оплатите. Вот, тогда приедем. Ладно, что там? Ладно, проголосуй хотя бы. Заднюю дал, хотя бы проголосуй. Я думаю, проголосует. Уж чем-чем. Кстати, да, друзья, у нас, смотрите, есть альтернативное голосование. Для тех, кто не в курсе, для чего это надо. Оно никак не влияет на основное голосование, но... Альтернативное голосование через неделю будет умножено на 2 и зачислено на баланс музыкантам. Музыкантам умножено на 2 и зачислено на баланс музыкантам. Поэтому, как бы, если вы хотите музыкантов поддержать, то вот переходите по ссылочке на альтернативное голосование и туда, понимаешь, закидывайте денежки. Там рублем голоса, да. Вот, а нормальная голосилка у нас появится... в нашем телеграм-канале. Вот, соответственно, когда она появится, в нашей группе появится ссылочка. И чтобы не пропустить момент, когда у нас появится и у вас появится, не забудьте, поставьте колокольчик в группе Неформатное радио во ВКонтакте. Вот так вот. Солнце мое пришло и глядит. И глядит на меня, говорит, пойдем чай пить. Ты одна пойдешь чай пить? Со мной? А, уже пошли? Слушай, ну у меня я еще никак. Я тут работаю, понимаешь? Я тут работаю. Все, говорит, кончай быстрее. Все, сейчас я тут это... Я все. Ладно. Так, что у нас там? Стоп-слово. Стоп-слово, кстати, вот... А что, одна песня осталась? Стоп-слово. Откуда у нас ребята? Откуда у нас ребята? Уссурийск. Вот ни хрена себе, их же надо было первыми брать, да? Потому что у них, наверное, сейчас сколько-нибудь там 29 часов, наверное, у них и 26 минут. Вот, ну, ребят, извините, не подумал. Так, группа «Стоп-слово», смотрите, «Владивосток» написано тут, а в дислокации стоит «Уссурийск». Походу, их раскидало. Походу, их раскидало. Вот, пишут они про себя следующее. Песни в энергичном стиле, который может быть охарактеризован как мелодичный поп-рок, испытывающий влияние рок-н-ролла, регги и прибывающий в порт кораблей. Песня «Беги» — первый официально выпущенный сингл группы. Ставим, слушаем. Собственно, то ли Владивосток, то ли Уссурийск, непонятно, но вы все равно комментируйте. Все равно комментируйте. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, сейчас сижу за эфиром, перебираю. Кинь ссылку на профиль, сейчас кину. Сижу, перебираю в голове, кто у нас еще из Владика. Вот, хоть убей, не могу вспомнить. С Челябинска до хрена, ребят. Со Свердловска много, ребят. С Нижнего, ой, с этого, с Новосиба много, ребят. Вот с Владика у меня точно было два диджея. Диджей Айс и диджей, господи, как его звали-то, черта малахольного. А, уже не помню. Вот, потом они приехали. Мы тут фестиваль 11-11-11 закатывали. Они приехали, они оттуда ехали 10 дней на поезде. Приехали в Тулу. Вот, осели здесь у нас, наверное, месяца два они жили. Я их устроил на стройку работать. Они у меня тут работали на стройке, жили в сарайке. Вот, потом кое-как на Новый год они все-таки уехали. Вот, и все. И закончили они диджейством, потому что они уехали автостопом. Уж сколько они там добирались, я не знаю. Вот, потом они между собой переругались все. Вот, сейчас я с Айсом недавно общался. А, вот у меня Знюха, кстати, поздравлял. Звонил мне. Вот, и что-то как-то пропал. Так, ладно, вернемся мы все-таки. Куда мы вернемся? Мы все-таки к песне. Стоп-слово у нас сейчас звучало. Вот, ребят, мне понравились. Вы мне понравились. У них дислокация стоит Уссурийск. А в описании группе написано, что группа из Владивостока. Вот, ну, я так подозреваю, что там в тех краях 1000 верст вообще не крюк. Вот. Так, и мне понравилось, ребят. Грузите еще своих песен. А ну-ка, сейчас я нажму еще треки автора. А у них одна песня два раза загружена. Вот. Грузите еще своих песен. Мне понравилось. Мне понравилось. Звучите хорошо, сведено хорошо. Все здорово. Короче, красавчики. Вот, что нам люди пишут. Смотрите, песенка зашла. Сонька пишет по тексту, не поняла, музон прикольный, проходок с соляркой тоже интересный, но короткий что-то, проходок с соляркой, проход целиком. Так, Эмиль пишет, крутой трек, молодцы, на концерт с удовольствием бы сходил. Так, Дэв пишет, музыка классная. Антоха пишет, мне зашло. Так, что там нам в основной чат пишут? И тоже все хорошо в этой песне. Сегодня как специально песню выбирал. Все как на подбор хороши. Слушай, но я же старался. Я же с дикого, понимаешь, выбирал треки. Вот, и моей душе хотелось чего-то ух и ах. И я вот вам навыбирал. Вот, ладно, друзья, что будет дальше? Завтра ночью или послезавтра утром появится у нас на сайте запись сегодняшнего эфира. Появится там ссылочка на нашу голосовалку. Вот, можно будет ставить галочки за несколько коллективов. Вот, и через неделю выберем победителя. Победителя заберем, конечно же, в ротацию и начислим 1000 неформатных рублей балансику. Вот, у нас на сайте. Далее. Чего? Альтернативное голосование точно так же будет неделю действовать. Оно никоим образом не влияет на основное голосование. Но если там будет нормальное количество голосов, то я придумаю какие-нибудь радийные призы. Конечно же, они будут радийные. Вот, кого-то там в ротацию заберем, кого-нибудь там каких-нибудь треков дня. Короче, я придумаю, мы посмотрим. Да? Ну и, соответственно, все, что будет накидано в альтернативную голосовалку, а там у нас рублевое голосование, будет умножено на 2 и зачислено, собственно, самим артистам на баланс. Вот, поэтому для вас это способ подбодрить любимых артистов. Вот, от себя что хочу сказать. еще раз передать всем большой привет, сказать огромное спасибо за поздравления. Если я, знаете, сидел и думал, если столькому количеству людей вообще не всрать на меня, да, и столько людей поздравили, и прям думаешь, наверное, все-таки не очень я плохой человек. Ну, я вам честно скажу, это прям приятно, черт побери. Вот, поэтому, конечно же, вам огромное спасибо. Постараюсь я выполнить все, что вы мне нажелали. Вот, постараюсь не загнуться до следующего ноября. Говорю вам всем пока. Услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка», которую я вчера просифонил. Вот, ну и, конечно же, через неделю будет следующий миксер. Вот, все, радиослушателям говорю пока. Закончим мы, как нам и предложили, песней The Victory Band. «Ты слишком стар». После этой песни включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повисю, покурю.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Горанец.

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все как у всех, в шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо островом манит кровать.

Он, конечно, сняло как рукой, и привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил? Или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе? Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли.

людей не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог спуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратится сосулька в сверкающий шприц. «Пациент, ваше время пришло!»

наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек, и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход. В пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет. Не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

чумы и опасней, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор и будильник.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

мы счастливы были вдвоем. Но стал неродным холодный пустующий дом. Откуда взялась между нами разлуки стена, как нас разлучила она, я больше тебе не нужна. Я больше тебе не нужна. Как зябко одной, и пламя не греет свечи.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, Фурия, Круча. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

башмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

учил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мили амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ниже

0: часы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же Колобок, значит, сможешь.
1: Самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, здравствуйте. Как я и обещал, вот вам красная бабочка. Вы видите, какой я замечательно красивый диджей. Я сегодня в белой футболке, в красной бабочке. Коляновна у нас истинный дракон, она сегодня будет дуть дымом на всех. Вот, привет, народ, вас всех очень много, я смотрю, все прям ждали. Юрка, привет, Олежек, здравствуй, Яков Николаевич, привет, Родик наш молдаванский друг, доброе тебе. Ленка, Янка, привет, Дениска, привет, Петруха, привет. А кто там у нас еще? Вадим, сегодня я тебе не буду говорить, сука, потому что мы, ты знаешь, мы сегодня усугубили ребрышек много. И мы их просто съели до эфира. Очень хотелось жрать, мы их сожрали. Вот, Дениска, здравствуй, Антоха, здравствуй. А кто там у нас еще? Геннадий, привет, Дашка, здорово, Витос, здравствующе. Вот, вроде со всеми поздоровался. А, вот, Алька, привет. Вот, ну что, друзья, сегодня мы эфирим не только на радио. Не только на радио, мы сегодня еще и в видео-варианте присутствуем во всех, понимаешь, социальных сетях. Вот, мы появились в группе во ВКонтакте, я вижу. Мы есть в Ютубе на нашем канале. Мы есть в Одноклассниках, в нашей группе. Мы есть где? Мы есть в Фейсбуке, еще в двух каких-то херах, в том числе и в Твиче. То есть мы...
3: А что ты мне не сказал?
2: Мы вездесущие.
3: Я платье бы одела.
2: Мы вездесущие. Ты его порвалась.
4: Да, у меня лопнуло платье, жопа стала большой.
2: Сегодня на Коляновне лопнуло женильное платье. Вот, надо снять эту штуку сейчас. Вот, вот так вот, а то меня...
4: Бабочку не видно.
2: Днем подкалывает, а то бабочку не видно мою козырную. У меня, видите, какая красная бабочка. На самом деле, первый раз в жизни одел бабочку, да еще и красную. Это Коляновна бабочка, но я подумал, что сегодня она будет прям вот в тему. Так, вот, друзья, сегодня длинный эфир. Сегодня эфир длинный, сегодня мы будем побухивать, попыхивать. Вот, все, у кого есть что налить, давайте начинать, потому что сегодня у нас замечательная дата. Я вот сегодня послушал чуть-чуть «Стрелу Морфея», их трансляцию, и они сказали сотый эфир. Нет, ребятушки, это не сотый эфир. Если пересчитывать на эфиры, то это, наверное, какой-нибудь десятитысячный. Это сотый эфир программы «Миксер». Именно программы «Миксер», которой уже... Слушай, до хрена ей лет? 100 недель в эфире, не считая каникулы, которые мы выбрасывали. А каникулы у нас длились по 2-3 месяца, 2 раза в год. Мы уже очень давно ведем миксер, и сегодня 100-й выпуск, это классно. Вот, ладно, Стрела Морфея, здорово, я видел вас сегодня. Вы мне расскажите, кто тот плиточный мастер, который клал так классно плитку у вас в туалете. У вас шикарный туалет, я тоже хочу, чтобы у нас с Коляновной был такой туалет. Ты видел их трансляцию, нет? Погляди. Очень ровными кубиками положено всякого цвета. Розовое, зеленое, белое. Короче, я хочу такой кафель, он еще советский. Вот, Ленка Янка пишет всех, что ли, с юбилеем. Выключай. Валентинка, привет, Димка, здравствуй. Кто там у нас еще нарисовался? Яков Николаевич говорит, какое широкое личико, бабочка почти не видна. Верни, Коляна. Нет, ну я сегодня буду козырять ей. Посмотри на мою бабочку, Яков Николаевич. Вот, ты видишь, какой я красивый, какой я замечательный мужик. Вот. Ладно, давайте начнем. Во-первых, у нас есть же победитель. Вот так я еще могу делать. У нас есть победитель прошлой программы. И я вообще на самом деле удивился, но хотя на самом деле не удивительно. Ян Катасонов случайно попал в программу и победил. И победил. Давайте мы его послушаем. Вот, мы пока с Коляновной начислим. Вы, собственно, тоже давайте начисляйте. Еще раз повторюсь. Давайте вот общаться в комментариях не к эфирной теме, а вот именно к трансляции. А тогда у меня вот здесь вот на экране все ваши комментарии будут видны. Вот, ну и, собственно, Дискорд у нас тоже работает. WhatsApp тоже сейчас мы давайте еще WhatsApp на всякий случай запустим. Хотя, мне кажется, он нам сегодня будет вообще ни к чему. И так до хера народу. Вот, и чего? И чего? Все, ставим, слушаем. Ян Катасонов, Сахалин. Я вернусь, поехали. Это победитель прошлой программы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, да, кто нас сейчас слушает по радио, они нас только что услышали, а кто смотрит видеотрансляцию, они нас уже давно слушают. Коляна наконец-то выяснила, что у нее грязные носки. Она теперь может наконец-то увидеть свои носки. Так, прекрати, Колянов, научить движениям, отвлекающим от музыки.
3: Это не те движения, не те.
2: Не переживай, Яков Николаевич, когда мы захотим делать те движения, у меня есть классная штучка, нажимаешь так вот, оп, и все, и нас никто не видит. Не, вернее, вы видите нас, но в статике. Вот, так что, если вы можете услышать что-нибудь там, ну или просто хруст мебели.
3: Или ёбан.
2: Да, ёперный театр. Ребенок, привет.
3: Катюшка, привет.
2: Вот, сейчас мы все нальем, давайте, наливайте, у кого что есть, налить. Тут кто-то мне писал, сделай хоть вид, что пьешь, я не делаю вид, я пью, потому что у меня есть еще пока что выпить. Вот, итак, друзья, начать сегодняшний миксер. Я хочу с пых-пыха. Вот, и в глаз. В глаз ей воткну сейчас. Вот, и первые два трека у нас будут абсолютно электронные. Почему я хочу сделать так? Мы их сейчас сперва отслушаем целиком, а потом я их возьму на бэкграунд. Первый самый у нас будет наш молдаванский друг, понимаешь, Родик Камонов, «Бригада искренней поддержки» называется трек. Вот, мы его сейчас отслушаем, а потом я его буду ставить вместо вот этого своего тыдын-тыдын-тыдын на задничек, на бэкграунд. Вот, Геннадий, привет, я вижу, что у вас там прям фуражки зашкаливают, пишет, у нас разделение труда, Валя звук слушает на мобильнике, а я в Дискорде, но от нее всем привет. Вот, привет всем, Стрела Морфея пишет, блин, жрут и пьют, эх, а че вы завидуете, давайте уже как бы это, начинайте, я же всех вчера предупреждал. Точилка, здорово, как прошла твоя днюха, уволили тебя с почты или нет, давай, много ли ты посылок чужих унесла домой, вскрыла? Давай рассказывай, нам все интересно. Вот, ладно, давайте, что там во ВКонтакте Антоха пишет, проще в Дискорде с комментами. Не, все, я нашел, где у меня еще одно окошко. Короче, я тут вижу комменты, вот, которые к трансляции идут во ВКонтакте. Здесь я вижу Дискорд. А зачем мне тогда вот это окно? Вот это окно можно тогда закрыть, потому что оно только кроме Дискорда нихера не показывает. Все, я его просто закрываю. А вот это вот окошечко, сейчас мы сюда его вытащим. Вот, я тут все сделал по фэншую. Вот, теперь я всех вижу. Вот так вот чуть-чуть подожмем. А тут Прикс пишет, всем хаюшки. Здорово, дружище. Котейка, шалом. Прям ведущий, что, где, когда. Ты тоже завидуешь моей бабочке? На, я тебе еще раз покажу.
3: Это моя вообще-то бабочка.
2: Это бабочка Коляновна, но сегодня я у нее...
3: Я ее на Новый год себе.
2: Я у нее отжал сегодня бабочку, потому что сотый эфир, я должен быть красивый мужчина. Какой она вот этой рукой. Красивый мужчина должен быть, потому что эта рука за кадр улетает. Как... Блин, она зеркалит. Кстати, камера... Вы вот можете наблюдать, сегодня плавно придет ночь в наш славный город, и вы все это увидите.
3: Нашу хибару, да?
2: И, кстати, вот то, что сзади, это вот то, откуда я чуть не выпрыгнул, когда соседи начали пускать самолет. Салют. Я под трек Юры Арцузова чуть не сломал себе ноги. Вот, ладно. Давайте уже все-таки обещанного Камонова слушать. Будем слушать обещанного Камонова. Итак, «Бригада искренней поддержки». Сейчас будет умца. Под эту музыку просто завещаю всем выпить. Хватит ковырять бородавку. Прикрывай мой живот.
3: Это носки.
2: Прикрывай мой
3: живот, будет прикрывать.
2: Прикрывай мой живот, я стесняюсь. Вот, поехали. Камонов, «Бригада искренней поддержки». Отец плохому не научит. Да, поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто нас уже слышит по радио и как бы те, кто нас уже давно слушают в видеотрансляции. Забыл я ссылки, конечно. Димка пишет, где ссылка, Захар? Сейчас я вам рожу эту, понимаешь, ссылку, где этот вот Камонов. Камонов мог бы сам уже кинуть ссылку, я не знаю, мы сегодня, понимаешь, именинники. Давайте я напишу так, отзвучало. Коляновна, потренди что-нибудь там, я не знаю. Прикрой меня, бандитской пули. Сейчас. Да не в кадре, не в кадре же.
1: А, как смогла.
0: Как смогла, вот так как вот смогла. Она и смогла.
1: Я так и прикрываю.
0: Не забыл ли я включить запись? Ты знаешь, сегодня не страшно, если даже я бы забыл включить запись, я могу ее выдрать из видюхи потом. А и так даже будет интересно. Так, и теперь надо во ВКонтакте продублировать, да? Вот здесь вот пишу «отзвучало». «Отзвучало». Так, я вижу у нас Олежек Вдовиченко. Здорово, друг Саня Петров. Привет! Сейчас я тут еще со всеми во ВКонтакте перездороваюсь, потому что Серега Ефанов, здорово! Здорово! Мишаня, мы с тобой сегодня уже... пишет, это все ребрышки. Ты знаешь, эти ребрышки мы съели. Мы их съели прям до эфира, потому что я их на самом деле спалил. Если бы я их сюда вот выставил, это было бы прям вот позорище. Так, что там у нас еще? Так. Это все, мы уже все. Это мы уже все прочитали. Трынь, Пашка! Пашка, привет тебе. Это я в Улан-Удэ. Привет передаю. Так, ну что, давайте. Сейчас у нас отзвучал Камоныч. Никто, понимаешь, ничего не сказал про этот трек. Юлька, здорово. Здорово, Юлька. Вот, Мурманский Олежек, привет, дружище, пишет. Вот, сегодня я так подозреваю, мы треки обсуждать не буду. Да, что их обсуждать, да? Ну, звучат и звучат. Вот, Родик, я теперь, знаешь, что? Смотри, что я сейчас сделаю. Я твой трек прям меняю, и вот этот твой трек теперь будет играть у меня на бакушке. На бакушке, на бэкграндушке. На бэкграндушке, Настюха, здорово! Настюхи, две здорухи, Настёва, да, вот, как-то так. Передай привет моей маме. Мама, привет. Чьи? Нет, вот да, давайте
1: тебя
0: это еще.
1: Тебя красавчиком помаши, назвали.
0: Помаши ручкой маме. Вот сразу я сейчас всем мамам машу ручками, и больше меня
1: сейчас
0: об этом
1: я тебе
0: не просите,
1: помашу.
0: А то у меня есть этот, как она, тренированная нога, и она прям сразу мне с левой. Вот. Классный трек, ну чё, чё тут, да, вот, фон охренительный. Короче, у меня теперь новый бэкграунд. Камоныч молодец, пишет, охуенный фоновый музон, хоть в кино, хоть на заставку, хоть просто вот завернуть и в помойку выкинуть. Так, что там еще у нас? Юрка пишет, спасибо, ремикс поплотнее добавил, пока модерацию проходит. Вот, ладно, едем дальше. А дальше мы делаем что? Дальше мы, сука, пьем. Сука, пьем.
1: И
0: сука сказала, пьем. Нет, она сегодня не сука, она сегодня дракон. Дракон.
1: Держатель.
0: Дракон. Пьем.
1: А у меня и Сереж. А, нет, вот
0: их не видно. Какие-то черные какашки на фоне твоего уха.
1: Так ты покупал, ты что, мне говно купил опять?
0: Ты меня спалила. Это из раздела бижутерия. Это по 16 копеек у цыганки брал, ну что-то я не знаю.
1: Бабочку снял.
0: Еще и пыжина.
1: Бабочку
0: пыжина.
1: Снял. Бабочку снял.
0: Наверняка пыжина. Едем дальше. Далее у нас проект Косан. Вот. На самом деле, это у нас город Дзержинск и... называется он «Не рыба». Я не знаю, почему он называется «Не рыба». Мне всегда было интересно, как Артем дает название своим трекам. Как он их делает. Как он это делает. Вот, это второй трек, который будет тоже у меня периодически на бэкграундах. Ну и, конечно же, и Камонов, и Косан, они идут в ротацию прямиком. Колянов наржет. Они идут прямиком право туда.
1: За бревной поволок.
0: Туда, туда. Они идут на канал Клубняк. На канал Клубняк в ротацию. Вот, Косан, не рыба, поехали.

0: бы это видели, он взрывается. Он взрывается. Мы сейчас, я сейчас, я героически поменял уголек. Фу. Почему Коляновна, когда берет
1: все в свои руки,
0: это все ломается, все ломается. Вот. Знаешь что, я, по-моему, зря поменял уголек.
1: Да, напрям.
0: Надо было еще табачок поменять. Итак, друзья, только что отзвучал косан. Так, Мишаня пишет, понятно, что не рыба, рыба была вчера, да, рыбы вчера было две. Две штуки было вчера рыбы. Так, что там, я смотрю, Саня нам демонстрирует, сколько у него углей. Ну ладно тебе сейчас, ну я лоханулся, да. Я сейчас, когда будет следующая песня играть, я поменяю и уголь, и табачок. Вот, так, Настюха пишет, заряжай в бублик, бублик, а, в бульбик, коноплю, да, давай, неси.
1: Нет.
0: Неси давай. Нет. Сюда прям, и металл включай. Слушай, ну металла сегодня у нас не будет, сегодня я выбирал...
1: Я не кинул ссылку.
0: Что я не... Опять я не кинул ссылку. Коляновна, ну давай ты будешь следить за ссылками.
1: Ссылка.
0: За ссылками будешь следить. Я перепишу сейчас опять. Отзвучало. Ну, это уже становится традицией. Потому что я был занят. Я менял уголек.
1: Ты танцевал.
0: Танцевал. Я менял уголек. Я что только сейчас... Так, Ctrl-V. Вставить. Копировать.
1: Вот так в нашей жизни и происходит.
0: Вот так вот. Вот мы сексом также, кстати, занимаемся.
1: Да, все по графику.
0: Все по
1: кнопочкам.
0: Все по тромбону. Так, сюда вставили. Бздынь. И...
1: Это он, я так не делаю.
0: Так, ладно, опять ссылочку. Все, я кинул ссылочку, отъебитесь от меня. Так, что народ нам пишет? Пашка Павлов пишет, это уже интереснее. Здорово, здорово, Павлентий. Как-то мы вчера решили, что в Питер нам надо всем срочно ехать. А потому как там пиздец, нам вчера Бомба Питер такую подборку прислала, что тут мы вешались просто все. Мы решили, что в Питере пизда рок-н-роллу пришла. Андрюха, Сковородников, Эрлих, здорово, дружище, как там ваш... Крайний Север, крайний, как там ваш Крайний Мурманск поживает? Вот, что там у нас? Дзержинск, Артем Аниськин. Да, так я же про это говорю, Артемка, Дзержинский. Так, пожестче просят. Пожестче это мы сейчас с Коляновной тут битву устроим. Так, что там? Будь другом металл. Да я не работаю по заявкам, Настюха. У нас сегодня сугубо, понимаешь, как это называется, скомпрометированный эфир. Треки отобраны. Путин подписал, разрешил. Царь говорит, вот, Зухер, вот этих можно. Эти ребята заебись. Вот, первые два уже отзвучали. Сейчас у нас будет трек по заявкам. По заявкам заявочников, от заявочников, без заявок, которые не прошли с заявками в прошлый заявочный тур. Вот так вот. А эта группа у нас... Вот, ну смотрите, наконец-то вы теперь можете наконец-то лицезреть, вот как она на все это реагирует. Вот, группа «Блюз-собеседник». Вот, обещал я их поставить. Но в прошлый эфир они просто не влезли, поэтому сегодня, я сказал, сегодня у нас будет такой эфир по просьбам трудящихся, не очень трудящихся и не очень просьбам. Вот, ставим мы блюз-собеседник, я его сам хотел поставить, а потом меня еще попросили, и называется он, знаете как, блюз-косяк, блюз-косяк, город Пермь, поставили, послушали, шишечек нам везите, у нас тут надо варенье менять уже, вот, поехали.

Меня часто спрашивают, почему у тебя нет денег? Я не знаю, что ответить. Наверное, не заработал. А возможно, деньги принесут мне только вред. Почему? Я не знаю ответ. Меня часто спрашивают, почему ты ничего не добился? Я не знаю, что ответить. Наверное, мало бился. Хотя Господь частенько зажигал передо мной зеленый свет. Зачем? Я не знаю ответ. Еще меня часто спрашивают, почему у тебя нет любимой? Я не знаю, что ответить. Наверное, не в любимой дело. Хотя мне хочется думать, моей любимой еще очень мало лет. В общем, я не знаю ответ. Еще меня часто спрашивают, какого хера ты так много пьешь, парень? Я не знаю, что ответить. Наверное, мне просто нравится, а других удовольствий в моей жизни нет.

Я часто спрашивают: на кой хер тебе этот блюз, парень? Я не знаю, что ответить. Наверное, это какое-то мое самооправдание. Вот так взять гитару и проныть с ней весь концерт. Кому это нужно? Мне не важен ответ. А еще меня часто спрашивают: как тебе только не стыдно? Тут отвечу словами Саш Баша: стыдно, когда не видно. И вообще меня часто спрашивают всякий бред. Видимо, думают, что я знаю ответ.

0: А теперь я появляюсь на радио. Да, но у меня две кнопки микрофона. Что делать? Что делать? Сперва я появляюсь в видео, потом я появляюсь в радио. И, собственно, пишет вот народ: хорошо зазвучено. Юрка пишет: нормальный блюзец, акустику бы чуть подстроить, но все равно клево. А Валентинка пишет: песня норм. А ничего так песенка, пишет наш человек, у которого сейчас 28 часов и 34 минуты, то есть Димка. Так, Яков наш, старик Яков пишет: губной гармонист чрезмерен, еще бы пару инструментов, а так оркестр голодных и унылых негров, кто кого переиграет. Вот, очень культурный человек, красиво забивает кальян, прям школа пыха. Но это я вам немножечко, понимаешь, как это, сейчас же модно DIY, да, это сделай своей крюкой. И пока, почему пол меня в этом, ну-ка. Теперь одну сиську, у моей жены две сиськи, у моей жены все нормально, сиськами их две. Вот, и, вот, короче, что там, Стелла Морфей пишет: классический бар, накуренный, и чувак с гитарой, и чуть чижа с компанией, тоже дзержинские нотки, зачет. Так, что там еще у нас, за блюз, танцуем, однако, Дашка танцует у нас, рок играть не трусами махать, вот. Губная гармошка, хорошо, Юлька пишет. Геннадий пишет: супер, люблю блюз, качаю в таки беретом он качает в такт. Молодец. Так, что там у нас еще? Скоро будет более жесткая версия этой композиции. Что ты на меня смотришь, Колян? Ой, смотрите, вот, ты все, твою жопу уже никто не видит, потому что она перекрылась. Ну вот, начинается. Итак, друзья, мы потеряли Коляновну, она ушла в этот, в закат, но она еще вернется. Предлагаю, пока ушла, накатить. Вот, и чего? Мне понравилось, я хотел этот трек взять обязательно в... в программу. И вот так получилось, что сегодня он прозвучал. И я думаю, на соточку. Прям вот оно, самое оно. Так, Пашка пишет: репертуар, к сожалению, все так же усыпляет. Павлуха, ну я тебе могу что посоветовать? Что я тебе могу посоветовать? Выключи звук неформатки. Включи своих этих микрофонов. Включай микрофон, выключай наш звук, оставляй наш видос. Вот, и поднимай со мной в такт стопки, я думаю, ты не уснешь тогда. Так, что там у нас? Олежек пишет: местами появляюсь и в Дискорде, и в ВК, сегодня я только слушаю, у нас гости, детей полно вокруг маленьких, та звук убирай, я же матом ругаюсь. Так, бабочка моя нравится, да, бабочка, я сегодня сам, я тащусь с этой бабочки, я еще раз покажу всем бабочку.
1: Красавец, сука, мужчина. Красавец.
0: Просто изумительный души человек. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Отзвучал у нас блюз-собеседник. Далее у нас лирика, романтика. Я не знаю, как... А, я же обещал, чего я сегодня обещал, что у меня будут на бэкграунде играть Камонов и Косан. Собственно, сейчас пока у нас будет звучать Святославна. Сейчас мы включим Святославну. Это у нас Сергеев Посад. О любви рассказ. Так, что там она написала? Вот, написала она следующее. Святославна — певица, которая после долгого перерыва возобновила свой авторский проект. Все песни певица пишет сама, либо в соавторстве со своей сестрой. Стиль данной музыки скорее поп-рок. Ранее была вокалисткой в кавер-группах, не скажем в каких. Вот, пока звучит у нас сейчас Святославна, я заменю все бэкграунды, вот этот диджей Зухер онлайн, на Камонова и Косана. Вот так вот, потому как я решил так сегодня сделать. Поехали. Поехали.

Чуете, да? Чуете, да, какой у меня бэкграунд появился? Хороший, прям хороший бэкграунд. Теперь у меня прям стабильно, стабильно. Я прям чувствую себя этим агентом 009. Так, что там нам народ пишет? Включи хоть Рамштайн. Ребят, нет, Рамштайн не подал заявку в миксер, поэтому ну как, ну как. Пишут, сопли уже не в тему. Можешь свой микрофон не выключать, хоть песню разбавлять. Не-не-не, так нельзя. Так, трубка кальяна не зря подобрана под бабочку. Все в тему. Хочется тебе поделиться нашим видео. Ой, не надо, сейчас ты знаешь, у меня тут у самого дурдом. Кальяновна вернется в семью обязательно сейчас. Она пошла поработать, потому что ей там надо какую-то срочно таблицу скинуть в дискотеку, в детский садик, ё-моё. Вот, иначе там кто-то не получит зарплату. Так, народу пипец, сколько много сегодня, это точно, потому что бабочка у Зухера, да? Да, все ведутся на бабочку, потому что они думают, что я ее кому-нибудь подарю, а я на самом деле не собираюсь ее никому абсолютно дарить, потому что нельзя это. Это Коляновна бабочка. Так, ребятки, отзвучало у нас это. Слушайте, а что-то у меня прям вот с выпить совсем беда. Совсем беда, совсем мало осталось. Ну, ладно, будем апельсиновкой догоняться. Так, что там? У вас темнеет, а у нас светлее становится. Вы видите? Вот, кстати, вы все за моей головой можете наблюдать, как приходит ночь в Тулу. Так, очень правильный женский вокал, пишет Сашка. Где надо усиливает, где надо прибирает. У Сани свисток от кальяна больше моего. Ну-ка, так, сейчас я хочу с головой сравнить. Вот у него... Не, у него прям свист... У него свистище. Сань, что ты... В этот кальян можно всосать весь Канзас и Элли с домиком и с Татошкой вместе. Так, что там у нас еще? Предперестроечный медлячок из 80-х. Полусилося, Олежек пишет. Так... Коляновна пишет, не делала бы так много переходов по тональности. Ой, Коляновна, Зухеровна пишет, не делала бы так много переходов по тональности. Ну, трек под настроение в общем-то. Так, Вадимка пишет, голосок хороший и аранжемент. Антохи, неплохо. Витос пишет, красиво, как с душой сделана песня. Это пермики у нас, в Перми всем понравилось. Димка пишет, для меня нытье вообще никак, но голос классный. Так, ну вам, панкам, как вас, ну вот как всем угодить? Ну всем угодить невозможно же, ну как можно всем? Так, Юрка пишет, отличная песня, звучит профессионально. Яков Николаевич говорит, воу, вот это воу, лишнее, остальное класс. Так, Юлта пишет, свою манеру вырабатывать бы вокальную бы. Блин, Юль, ну а как ее вырабатывать? Ну, чтобы ее выработать, надо же что-то петь, да? И, соответственно, чтобы она выработалась, надо как минимум, ну, в разных манерах попеть. И потом оно придет, а у Святославны все еще впереди. Так, задрали меня игнорировать, пишет Санчо. А, это не Санчо, это Светка. Светка. А потому что у меня два чата, ребят, вы не обижайтесь, если я кого-то не зачитал, но просто вас тут везде много пишет, я не везде успеваю. Так, в чате металлисты уважаю. Что там дальше у нас? Так. Сейчас. Мы пока из всех треков лучший Зухер. Ладно, ну не ври, я не самый лучший. Эти сопли херота. Так, что там, Зульфира пишет, что вот это, видимо, про ушки зайчика. И Родик, твой трек очень короткий, понимаешь, его не хватает, чтобы всех зачитать. Юрка, здорово, пишет, всем салют, привет, дружище. Это который Якушев. Так, что там еще у нас? Все, так, тут я все зачитал. Давайте будем... Вот видите, как неудобно, когда много окол. У вас ясная солнечная ночь. У нас ясный солнечный вечер. Жара достала, блядь. Шишек под фольгой не хватает. Все обещают, никто не несет. Бэкграунд заканчивается. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас человек, который
знает о звездах все. Вот мне надо как-то научиться левой рукой тыкать туда. Вот, который знает о звездах все и знает, что не напрасно их там повесили. Это наш старик Яков. Старик Яков, он очень не любит. Давайте я буду так это обзывать. Старик Яков, который в попытке заработать на новую вставную челюсть выпустил давно-давно очень умную песню, которую мы сейчас услышим. Он просто очень хотел, чтобы у него случился праздник. Старик Яков, пусть у тебя будет праздник. Поехали.

Вот, видеочат меня услышал раньше. На 2 секунды. Привет, друзья, все, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. Коляновна сейчас подтянется, сделает табличку. Привет, Рязань. Виталик, здравствуй. Вижу, у нас тут народ подтягивается потихонечку. Спрашивают вот тут дети, типа, папа, что значит слово херня? Подзовите сейчас детей быстренько к микрофонам, там, я не знаю, к мониторам, к радиоприемникам, кто в УФМе слушает. Я сейчас объясню, через 2 минутки. Так, что там у нас пишут? Яха, молодец, песню слышал много раз. Олежек, так, вот Юрка пишет, это просто праздник какой-то. У Витоса явно ветер с моря дул. Так, фигово лето должно быть жарким. Да нормально лето, что вы, я не знаю. Гала, привет. Привет, Гала. Что там, если не металл, хоть кукрыниксы. Настюха, я тебе еще раз говорю, сегодня не концерт по заявкам. Сегодня мы ставим людей, которые загрузили треки на сайт неформатного радио. Сегодня мы их, понимаешь, слушаем, обсуждаем. Вот, и никаких, понимаешь, у нас вот тут вот левых залетных, вот которые туды-сюды. Сегодня будут нормальные треки, будут. Панки, потерпите до конца. Я тяжелые треки отложил специально на самый низ. Потому как они должны, люди должны прочувствовать и дождаться. Тем более Сашка со Светкой сделали такой анонс, и там 18 тысяч человек, которые еще не слышали их новую песню, не слышали. И я сейчас просто, я пользуюсь ситуацией, потому что они всем сказали, что новая песня, которая никудоить не выложена, никудоить не загружена, прозвучит именно сегодня, именно на неформатке. У меня кончился коньяк, друзья. Вот, и, собственно, поэтому «Стрелу Морфея» будем мариновать до самого конца. Так, что там у нас? Валентинка пишет, мне понравилось. Так, что детям обещал объяснить, что такое херня. Итак, дети, слушайте внимательно. Все позвали детей к приемникам? Давайте, кто еще не успел, у вас есть 2 секунды. Дети, херня – это приблизительно то, что у вас в штанах. Вот, а неизвестная херня – это то, что в штанах у соседа. И неважно, какого вы пола. Вот, поэтому, когда старик Яков поет про звезды и говорит, что неизвестная херня там, то, скорее всего, если вы поднимете свой взор в небо ночью, обязательно ночью, вы увидите там что-то, что у соседа в штанах. Вот, собственно, про херню все рассказал. Далее, все уже заценили видео. Так, посмотреть всем, понятно, это реклама, это не туда. Что за море в Перми? Так, Витос, расскажи, что за море в Перми? Это большое пермское водохранилище. Так, что там у нас еще? Петруха написал, что все, кто вот это при знаниях, они прям сильно съежились. Так, что там? Яха, человек, с которым пока не нашли музыкального понимания, но ведь это не противоречит общечеловеческим отношениям. А молодец, а с душой, а с чувством, а плюс. Вот, вот так вот, «Стрела Морфея». Старику Якову написали. Так, далее что? Старик Яков — это гораздо лучше, чем группа, да и просто даже хорошо. Вот так и будешь теперь у меня называться на неформатном радио. Старик Яков. Вот, ладно. Что, собственно, пишут нам в чате? В чате, который ловит ВКонтакте. Так, эксклюзив 100%, пишет Виталик. Это у нас Рязань. Рестрим ИО мне написал: поздравляем, вы имеете 100 сообщений сегодня виз Рестрим чат. Блять, как вы меня радуете. И, собственно, все, едем дальше. Далее у нас, наконец-то, мы начинаем немножечко утяжелять эфир. Сейчас у нас двое в голове. Двое, целых двое. Ребята к нам прилипли с отбора на фестиваль Revolution, город Москва, трек называется «Осколки». Про себя не написали, написали, что же я вру, вот, они много написали, я буду читать чуть-чуть.
Все попытки музыкального самоопределения для ребят неизбежно заканчиваются фразой «Короче, фигачим, что хотим, и называем это панк-рок». И действительно, диапазон достаточно широк, от поп-панка и хард-рока до балладного русского рока. Группа в строю с 2012 года, хотя и перерывами. В настоящий момент двое в голове — это несколько человек, отличающиеся друг от друга инструментами, привычками и, заметьте, внешне. Внешне они отличаются. Двое в голове, осколки, Москва, поехали, славим, слушаем, вы комментируете, не забывайте.

а вторыми меня слышат радиофилы. Вот так вот. Сегодня у нас две кнопки микрофона, и поэтому первые меня слышат те, кто смотрит видос, а вторыми меня слышат, собственно, те, кто слушает только радио, только FM. Вот, и что, вот кто смотрит видео, они сейчас видели некую пантомиму. Кто догадается, что я изображал в этой самой пантомиме, тот получит приз. Приз. Ну, давайте, пусть будет призом три пластинки. Три пластинки, подписанных музыкантами обязательно, конечно же, у меня их есть. Вот, и, а, собственно, кто сделает то, что я изображал в пантомиме, тот получит мегаприз. Тот получит 15 пластинок. Вот. Вот я сегодня щедр безбожно, просто и немеренно. Итак, ладно, отзвучали у нас двое в голове. Трек назывался «Осколки». И что тут нам народ пишет? Вот, Димка пишет, двое в голове, это совсем мало, надо иметь целый Китай в голове. Но это у вас там китайцы рядом. У нас можно просто полтуловища армян набить, и пусть будет просто много армян. Так, Юлта пишет, очень разноплановый выпуск сегодня. Юлька, сегодня прям вот ты не представляешь, насколько он разноплановающий. Так, Сергей Компанеец нарисовался, пишет, классный саунд, похоже на Люмина, но это хороший знак. Эллен, наконец-то вскайфнула, наконец-то пришел к ней оргазм, пишет, спасибо, четко. Так, Серега Косяк нарисовался, спрашивает, все ли я прослал или я в теме. Слушай, но все зависит от того, сколько в твоем организме всего весу и, собственно, сколько из него там того самого. Вот, я не знаю, насколько все ли ты просрал. Вот, уточни, что ты хотел застать. Так, чат пишет нам, что Родик пишет жирчик прям. Стрела Морфея пишет, а хорошо же, драйв пошел. Генка пишет, по мере воздействия коньяка нормально идет. Антоха пишет, бодренький панк, мне зашло. Петруха, наш человек из Одессы, который сегодня под егеря сегодня бухает, пишет, вот егеря варительно. Димка пишет, песня «Зачет», в Перми «Зашло», пишут, «Хорошо-то как». Так, и что? И все, далее, смотрим ВКонтакт. Что-то нам ничего больше не прислал. Проверяем на всякий случай WhatsApp. Народ забывает писать комментарии. Я понял, народ забывает. Друзья, напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А, вот, Серый говорит, я думал, опять тебя пропустил в онлайне. Нет, я. Но половину ты пропустил, посмотришь потом в записи. Вот, можете писать WhatsApp 902-75-00-59. Кто смотрит вот это видео? Пишем прям в комментариях к этому видео. И у меня вот, ну, по крайней мере, ВКонтакт я вижу, Дискорд я вижу, Одноклассники, Ютуб не вижу, поэтому заходите или во ВКонтакт, или лучше всего в Дискорд. В Дискорде все правильнее. Вот. Так, Стрела Морфея, мы будем... мы бухаем сегодня, комменты не длинные. Ничего страшного. Сегодня очень много народу пишет, поэтому я еле успеваю. Если кого-то не зачитал, ребят, не обижайтесь. Ну, видимо, просто проскочило, потому как много народу. Так, хочу обновить. Вот мне пишет ВКонтакт, что у нас 40 новых комментариев. 40, понимаешь, сука, новых комментариев. Металла, я не панк, я металлист. Да господи, вот хоть, знаешь, как тебе сказать? Пока грустно, Олежек, здравствуй, дорогой. Чё тебе грустно-то, господи? Сейчас же будет чуть веселей. Чуть-чуть. Сейчас у нас рязанские. Слушай, Виталик, а как вас называть? Вы панки или вы рязанские Марли? Марли Рязань. Или вы Купер Рязань? Как? Вот вы себя как ассоциируете? Короче, группа Карбофос. Карбофос. Помните, мультик такой был? Где был замечательный иностранец, который тырил слонов. У меня уголек остывает. Вот. И, собственно, слушаем Карбофос. Трек называется. Вот жалко, что Коляновна не пришла. Потому что если бы Коляновна пришла, я бы сказал «Баба-демон» и посмотрел вот на этот стульчик. Но «Баба-демон» сейчас
делает табличку в детский садик, она появится чуть позже, а мы просто ставим и слушаем. Итак, Кырбофос, Кырбофос, город Рязань. Так, подожди, а вдруг они что-то там написали? Сейчас, подождите, мы сейчас, мы это все посмотрим. Ничего не написали, что я тоже тут зря только переживал. Вот, итак, ставим, слушаем, вы комментируйте, ссылочки сейчас везде брошу, ну, во ВКонтакте и в Дискорд, конечно же, обязательно. Поехали. Кырбофос, Баба-демон, песня про Коляновну.

0: сука, появятся новые треки, как-то уже, как-то хочется уже. Хочется уже свежачка. Артурчик, здорово, дружище, пишет, поздравлямба, здравствуй. И тебя тоже поздравлямба. Вот, и кстати, я понял, когда Миджи звучит в «Бомба Питер». Ой, вчера была такая «Бомба Питер», что мама не горюй, у нас половина слушателей ушли в длительный запой. Вот, Артурчик, когда ты появляешься в «Бомбе Питер», ты пропадаешь. Это какая-то хрень непонятная. Так, ладно, что там у нас? Феминистки покинули чат. Так, Юлька пишет, женщины такие, это да. Петрухе зашло. Димка пишет, песенка в плейлист, иду скачивать. Так, Олежек, который в ВК Мурманск, пишет, бодряк прет. Так, балдеть от запаха соляры, это круть. Слушай, ну от запаха соляры сложно балдеть. У меня, в принципе, все им пахнет, потому что я пятишку соляры постоянно вожу в кабине у себя буквально, и я ей пахну весь. Так, Стрела Морфея пишет, ребята, в своем стиле, ну вот же, ради этого стоило вчера слушать «Бомбу Питер», чтобы сегодня на контрасте вернуться к жизни. Вчерашняя «Бомба Питер» была, прямо сказать, прям вот не бомба, не бомба. Так, «Бальзам на уши», Витос пишет, пермики наши. Так, что там еще у нас? Дениска пишет, баба демон пишет таблицу в детсад. Это любая заведующая в понедельник утром. Ну, ты знаешь, если моя баба демон доберется до заведующей, то, собственно, я сразу же устроюсь в садик сторожем, и мы будем встречаться еще чаще. Проведем в садик хороший интернет, сделаем там хорошую студию. Мне только дайте садик, и, понимаешь, дети будут петь гимн России обязательно. Так, Старик Яков пишет, хер знает, с таким музыкальным материалом надо идти в ритмику и стиль The Top. Будет клево, а так как будто подростки анонируют быстро и испуганно. Что это ты, Старик? Колянна, нет, нет, нет, нет, нет, выйди отсюда. Апельсиновку надо взять.
1: Пошел в жопу.
0: Вот слышали, да, пошел в жопу, сказала Колянна. Она... Я тебе хотел написать сообщение, но не успел. Я хотел написать, будешь подниматься, захвати апельсиновку. Сейчас Коляновна будет вести эфир.
1: Нет.
0: А я пока схожу за апельсиновкой, потому что, ну а как же иначе? Как же иначе? Так, что там еще? Давайте посмотрим, что во ВКонтакте пишут. Так, Олежек, который Вдовиченко, который Квенди, обещает скоро новую песню. Олежка, я очень жду, правда, честно. Потому что мы прям по вам соскучились. Хочется уже нового Квенди. Виталик пишет, приглашаю всех на презентацию альбома ансамбля Карбофос. Негатив в субботу в 19.00. Презентация будет в прямом эфире. 4 камеры по канальный звук. И дал, собственно, ссылку. Вот, кому интересно, заходите. Твой кефир Захар выпил. Ты смотри, какая падла!
1: Какой ты, блядь, ты мой кефир выпил?
0: Ты смотри, какая вот
1: а
0: это...
1: А ну посмотри, молодец, молодец,
0: вот
1: умница.
0: Он меня
1: сдал!
0: Он меня
1: сдал!
0: Снимай бабочку. Не дам бабочку, отдай.
1: Какой ты кефир выпил?
0: Да я винище твое выпил.
1: Ты что, охерел, что ли, совсем?
0: Я из стаканчика только. Только из стаканчика.
1: Так, кстати, как ты мне будешь платить за твое, что я твой личный секретарь, отвечаю на телефонные звонки? Нет! Нет!
0: Нет, нет, не хочешь? Ну тогда ничем. Тогда ходи как дура без подарка, что я тебе могу сказать? Вот, ладно. Что там у нас тут? Понимаешь, народ пишет. Народ пишет там. Молотион, а также препараты Карбофос, Фуфанон и Алиот. Вот, Фуфанон. Фуфанон — хорошее название. Так, тебя дождались. Ты видишь, тебя дождались. Стрелу Морфея включи, пишут. Включи. А вот, Настя, жди. Будет вам Стрела Морфея. Я обещаю, она сегодня будет. Вот, а сейчас мы слушаем, знаешь что? Ой. Она мне ноздри вырвет. Ноздри вырвет. Сейчас мы будем слушать. Замечательно. Так, панки вышли все из эфира, потому что сейчас панки все умрут. Металлисты вообще просто пойдут и вскроют себе вены. Но я... Да убери этот палец, твою мать! Вот, но я люблю эту группу. Это...

0: практически земляки. Практически прям вот родные. Это понимаешь, вот то, что я люблю слушать. «Ласты Колумба». Новый альбом, новая песня. Называется «Одной дорогой». Город Щекино. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брушу. Вы наливайте, вам есть чего, а мне нечего.
1: Я принесу.
0: Вот, пока Колянов находит, вы нальете, я послушаю «Ласты Колумба». Поехали. Поехали.

0: А теперь нас слышат еще и слушатели радио. Итак, друзья, приветствуем всех, кто к нам только что подключился. Все, кто только что имели возможность лицезреть заставку, завидуйте молча. Вот, собственно, что еще? Зухер просит прислать ему выпить
1: ему капусты.
0: И качан капусты. А он отравит, отправит... Он отравит за это 5 лис. Да! Зухер просит прислать ему выпить и качан капусты, а он отравит за это 5 лис. Вот, Дениска, единственный, кто угадал, что я хочу смерти 5 лисам. 5 лисам. Так, Серега пишет, обоссаться эти люди умеют петь. Эти люди умеют петь, ну офигеть, Серега, я тебе еще скажу, эти люди умеют играть, они весьма талантливы. Зря ты так. Ласты Коломбо, это очень классная группа, очень умницы они. Так, Вадимка пишет, хорошо, а дудочки не всегда строят. Нет, они строят. Поверь мне, Вовка, он очень въедливый, он трек сводит, пока трек сам не пошлет его нахуй. Так вот, на самом деле, очень. Так, пятилисы. Кто такие пятилисы? Так, Виталик пишет, зачетная тема, так интереснее эфир слушать. Можно вместе пиздануть граммчиков по 150. Вот она, великая сила интернета, смывает границы расстояния, превращает нас в виртуальные зомби. На самом деле, ты знаешь, Виталик, я мечтаю, когда... скорость интернета возрастет до такой степени, чтобы мы могли сыграть джемом без задержек, да, то есть я бы сидел здесь, играл на гитаре, где-то там Борис Федорович, наш Вовка, в Москве подыгрывал бы мне на второй гитаре, там, я не знаю, Сашка из Стрелы Морфея подпевал бы мне фальцетом, причем очень тонким фальцетом, где-нибудь в припевах. Какой-нибудь там, я не знаю, Вадим подыгрывал на балалайке. То есть вот, и чтобы все это без задержек, и чтобы все это вот можно было сделать одновременно, я вот мечтаю, когда уже будут такие скорости интернета. Ну, пока, увы. Но хоть так мы можем собраться и побухать, действительно. Так, что там? Димка пишет, не нравится мне горшок, и все тут, я против панка, который слушает быдло. А Димка, я... При чем тут вообще горшок? Мы сейчас слушали «Ласты Коломбо». Я понимаю, что у тебя сейчас 29 часов и 21 минута, но не повод же это пропускать «Ласты Коломбо». Так, Антоха пишет, «Ласты» этим все сказано, я хоть и слушаю металл и хард-рок, но мне зашло. Так, Зухеровна пишет, блин, а мне нравится песенка-то, нежная такая. Не там, у них целый альбом вышел. Так, Яков Николаевич пишет, бляха, это какой-то верх гармоничности. Скрестили нескрещуемое, брависсимо. Так, Валентинка пишет, да, душевно. Айрат нарисовался. Ты знаешь, я почему тебя узнаю? Потому что ты пишешь, ага. Айрат, привет, привет, Казань. Пишет, всем привет, Захар с юбилеем. Тут не Захар с юбилеем, тут с юбилеем программу «Миксер». Именно у программы «Миксер» сегодня 100-й выпуск, а это я, моя морда в бабочке, и Коляновна, которая туды-сюды. Она сейчас побежала мне добывать апельсиновку, потому что у меня коньяк кончился. Так, что там? Димка пишет, а что душевно, почему панкам может не вкатить? Это добрый горшок, хотя я киш не слушаю. Вот, что там еще? Ну и, собственно, все. Во ВКонтакте тоже что-то. Вот, пишет, такой фолк, начало многообещающее. Виталик написал, карбофос это инсектицид в борьбе с насекомыми. Мистер Карбофос, иностранец с табуреткой. В общем, в лого есть и то, мы же все с сельхозакадемии. Но ты знаешь, человека с табуреткой, наверное, помнит только наше поколение. Как-то вот новые они больше убиваются по этим, вот, которые японские, как они называются? Анимешники. Они, готовься, говорит, сейчас смотрите. Вы, кстати, видите, что за моей спиной наступила ночь? Все, там уже темно. И вот нарисовалась из темноты, да, Коляновна с апельсиновкой.
1: Дочь, как обещала.
0: Что сейчас будет? Ой, господи, боже мой! А сейчас мы сейчас выключим видео и сделаем
1: Кое-что другое.
0: Кое-что другое. Давайте мы пока послушаем группу «Свободный полет». А трек называется «Родная». Трек называется «Родная». Ребята очень расстроились, что не попали в бомбардировку. А ребята, «Свободный полет», радуйтесь, что вы не попали в бомбардировку. Вот. И вы попали именно в миксер, потому что бомбардировка была та еще. А город Москва. Про песню не написали ни хрена, но я знаю, что песня прям свежак-свежак. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет».
1: Давай, я жду.
0: Родная, поехали. Коляновна, ты налей мне, пока ты ждешь.
1: Ну что какой
0: ты,
1: вы, что вырубай. Ты просто...
0: Вырубаю звук и видео, и, собственно, вы слушаете музыку, а мы ее... А мы музыку делаем, поехали.

0: Вот же, привет. Теперь и по радио меня слышат, теперь все меня слышат. Я выпил, надо закусить, минуточку. Вот, Илюха, привет, теперь я с тобой и по радио здороваюсь тоже, на всякий случай. Серега Онский тоже, привет, привет. Вот, Илюха пишет следующее. На барабанах Шатуновский Андрей, наш штатный музыкант. Так, далее, что-то он еще написал. Он какую-то гадость, он попросил всех выматерить. Вот, написал он песню с нового альбома, который будет в сентябре. То есть это прям вот свежак-свежак. Свежак-свежак на губной гармошке Боря Плотников. Так, что смотреть? Ты отжималась, зайчик мой? А я думал, что подо мной стул трясется. Думал, мимо проехал маленький паровоз. А это, оказывается, Коляновна. Нет, просто Коляновна отжималась. Так, гармошки не просто сводить, пишет Мишань. Ты знаешь, да нет, гармошки... Знаешь их, почему не просто сводить? Их хочется все оставить. А приходится их резать. Просто вот у нас с Серегой Сонским есть один трек совместный. Вот он мне там наделал много-много гармошек. И мне их прям все хотелось оставить. Но пришлось половину все-таки повырезать. Так, я на Гусмана... На Гусмана я... Нет, вот ты на Уткина похож. Вот на Уткина, ну сверху, вот так вот, вот до, где аватарка. А я, если на Гусмана, то только этим вот. Пузом, пузом, да, похож. А так я, ну что ты, ну какой из меня еврей? Нет, я татарин, последствия татаро-монгольского нашествия. Нет, а Коляновна, вот, вот, еврейка, чистой воды еврейка. Так, что там? Что там мне пишут? Так, сейчас. Я просто мотаю вниз. И звук, и картинка гуд. Я старался. Еще два сингла будет. Илюха, мы ждем ваши синглы, потому что как бы их, их можно ждать. Их нужно ждать. Так, читаем. Теперь мы Дискорд. Теперь мы Дискорд читаем. Бутылка Коляновна не мешает читать. Дискорд, давайте выпьем. Давайте выпьем, чтобы она не мешала. Так, Яков старик пишет, ссылку, как всегда, давать не надо. Нахер она кому нужна? Тут вообще никто не знает, для чего они. Ты совершенно прав, Яков Николаевич. Ни к чему нам вот это баловство. Кому надо, все заходят в Google и, понимаешь, ищут. Стрела Морфей пишет, все хорошо, градус растет, настроение тоже. Жаль, Зу отключил видео, а то сейчас про... Так вот, суть в том, знаешь, я что думаю? Нам надо сделать еще одну камеру и там сделать платный канал.
1: Да-да-да.
0: Платный канал.
1: Вот. Вы такое...
0: Вы такое грустное зрелище увидите. Вот, и вы будете нам кидать денег, просто чтобы мы были чуть-чуть живее. Чуть-чуть живее. Так. Что там? Неплохо, легкая, добрая песня. Пишут, романтично, как я люблю, пишет Зухеровна. Генка пишет, у нас онлайн... А, вот, ну у вас белые ночи, что я могу сказать? Я вам завидую, мне их сейчас очень не хватает. Я прям соскучился по белым ночам и... По чайкам. Муха, сука. Муха, откуда ты падла? Вот. Очень хочу белой ночи, и очень мне не хватает криков чаек. Ну, хоть так. Вот, все, у меня появилась бешеная чайка. Есть, есть. Так, Илюха предлагает с Зухером сделать дуэт. Ну, давайте, а что, можно? Я как бы за любой кипиш, кроме голодовки. Так, Юрка пишет, Илья Полежаев и «Свободный полет» всегда радует, не раз пересекались на сцене, профессионально звучат. Так, Камоныч нам кинул антифак. Что там, Олежек пишет, ребята, добавлю, человек получает кайф от любимой работы. А если он получает от этого кайф, то он самый счастливый человек. Олежек, честно говорю, не знаю про что ты, но я тебя поддерживаю, слова правильные. Так, Яков старик наш пишет по музыке Григорий Гладков. По исполнению Григорий Гладков. По тексту Григорий Гладков. В общем, Metallica Light. Соляк со вкусом Григория Гладкова сделан. В общем, зашкал доброты. Я наебался. В смысле, мне нравится. Нравится, нравится.
1: А Зухеровна тоже самая лучшая.
0: Что это там? А, это девочки тут это девочки, раздают, да, друг другу лайки. Раздают друг другу лайки в онлайке. Так, давайте по этому поводу кинем по соточке за соточку миксера. Ну что по соточке? Давайте по соточке долларов тогда уже. Ну что уже так это вот? Сотый эфир миксера по 100 баксов. И нормально, меня устраивает. Я согласен. Так, что там? Петруха пишет, вот все хорошо в песне. Вадим пишет, Шатуновскому Андрею привет от Никодима. Стрела Морфея пишет, молодцы, ребята. Не ночь, а полярный день. Но это у вас полярный день, потому что у вас сейчас 29 часов 35 минут. А у Геннадия сейчас всего лишь белая ночь. Вот, потому как он в нашем часовом поясе. Так, что там еще у нас? Как-то чайка в собачку превратилась. А так очень... Ну, знаешь, если выключить видео, то эту собачку от чайки не отличить. Не отличить во шпе. Так, что там еще нам пишут? Все, комментарии закончились. Давайте ехать дальше. Дальше. Песня, которая уже звучала. Уже... Не, дайте я покурю. Ты, кстати, знаешь, что Стрела Морфея отдельно разогревают угольки на газе по 10 баксов. По 100 баксов. По 100 баксов. Да, борзеет татарин, борзеет. Татарин борзеет. Вот, Стрела Морфея разогревают угольки на газовой горелке.
1: Красную нитку привязала я ему. Он будет ее носить так, как я считаю, и сколько я считаю.
0: Ой, вы знаете, это уже 175-я красная нитка. Вот, ну пусть она мне не мешает. И, а знаете, как она меня спрашивала, ты точно будешь носить обручальное кольцо? Вот она меня спрашивала, точно будешь? Вот она все как-то сомневалась в осознанности моего, понимаешь, волеизъявления.
1: Я в своем сомневалась.
0: Дура. Вот, Натаха, привет! Привет, пишет, были на репе, себя пропустили, но мы с вами. Поздравляем. Спасибо, Наташка. Спасибо. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас песня, я же начал про нее говорить и начал раздувать уголек. Он периодически остывает, его надо раскуривать. Группа SD. Они у нас звучали то ли от бомбы, то ли от отбора на фестиваль, я не помню, но мне трек запал в душу, я хочу этому треку дать еще один шанс, потому что, ну, мне он реально понравился. Так, металлисты сейчас уже могут как бы пойти биться головой об стену и добывать гипофиз из черепа, и, собственно, а мы ставим группу SD. Трек называется «Невидимое», город Сиверский. Я не знаю, это город или поселок. Вот написано «Дислокация Сиверский». Про себя ребята ничего не написали, но мне понравилось, серьезно. Сейчас прям будет очень душевно, очень классно. Я, собственно, под это дело накачу апельсиновки. И сейчас выключу микрофон и буду прям подпевать, причем на самой верхней октаве, на самой верхней октаве. Вот, итак, СД... Невидимое, поехали, ставим, слушаем второй раз в эфире неформатного радио, но она того заслуживает.

0: и потом нас слышит радио. Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Володя Платвинов, здравствуй, солнечный Оренбург! Пишет, поздравляю, сотка, видимо, ты не увидел мое поздравление. Вовка, видимо, не увидел, как бы не обижайся, честное слово. Просто у меня тут раз, два, три. Три экрана все с чатами, и я уже прям вот честно не попадаю. Не, ну как вам невидимое? Ну скажите, ну я вот честно, я сходил, просто прибавил себе тут дури вот на полную. Очень классно, мне очень нравится. Так, что тут пишут нам? Стрела Морфея, интересный трек, хорошо эмоционально, а тут норм так вдарило уже, пипец, драйв попер, эфир вылетал. Спрашивают, вылетал ли эфир. Слушайте, у меня вроде не вылетал, не знаю. Так, Натаха пишет, хорошая песня, лайк от меня. Спутник, что спутник, не знаю, что спутник. Юрка пишет, автодиджей рулит. А, у нас, походу, вылетел эфир, что ли? А сейчас мы тут, так, нас слышат или нет? Ну-ка, помашите кто-нибудь ручкой, напишите, нас слышно или нет, я не понимаю. Так, Антоха пишет, песня в бомбардировке звучала, песня хороша. Генка пишет, сначала да, потом Новая Земля, Ангола, ультразвук. Яха пишет, зато слышно хорошо, громко. Так, вылетал, бригада. Слышно, все, сейчас хорошо, все слышно. Слава тебе, яйца. Я просто думал, что вообще все умерло. Ребят, ну я не знаю, с чем это связано. Видимо, мой провайдер как-то проебал меня, решил, что я тут уже не присутствую. Саня... А нет, это, наверное, Светка пишет. Наверное, мой совет как вокалистке высокого диапазона, если голос перерастает в визгливость, опусти тональность. Это по опыту. Визгливые ноты это не... Слушай, нет, Свет, я не соглашусь. Я не услышал тут ни одной визгливой ноты. Как бы прям вот все было очень хорошо. И даже я бы вытянул, вот эти ноты даже я бы вытянул, как бы тут, ну, тут не напряжно для голоса, но звучит классно, мне нравится. Так, Натаха пишет, я через трансляцию слушаю, смотрю на танцующую пару. Так, стопэ, стоять, Зорька, у нас тут завелось, это неправильная музыка. Неправильная музыка начала петь, давайте мы вернем все-таки уже Камонова. Давайте мы вернем Родика в эфир. Так, что там еще? Яха пишет, я кино смотрю, мне все слышно. Так, Димка пишет сейчас. Так, ну все, слава богу. Петруха написал, не слышно, как спрашиваю про слышно. Не слышно, как спрашиваю про... Ты что вы меня путаете? Я и так тут, понимаешь, весь в этих, в расстройствах. Весь в расстройствах. Так, Олежек вот пишет, есть. Все, все нас слышат, хорошо, замечательно. Итак, друзья, что же будет дальше? Дальше будет песня, которую... Владимир Ильич Ленин, когда его укладывали в мавзолей...
1: Пел? Напевал, пока его не...
0: Он ее напердывал. И он скандировал, он говорил, товарищи, эта песня должна жить после Ленина. Вот, и она была обещана, ее ждут сейчас 18 миллионов человек, и эта песня называется «Юбилей», и она прям вот есть только у нас. Ну, если я правильно все понял, «Стрела Морфея» загрузили ее только нам и только ради сегодняшнего эфира, потому что сегодня сотый эфир миксера, и они как бы сказали, да, мы будем слушать эту песню вместе с вами. Итак, «Стрела Морфея», «Юбилей», наши нижегородские алкоголики, наши друзья-заочники, когда же мы уже до вас доедем? Ставим, слушаем, поехали! Поехали!

0: Итак, друзья, вы не представляете, я пытаюсь скинуть ссылку, но вот там, за камерой, вы этого не видите, прыгает Коляновна и машет, чем думаете? Сиськами, сиськами размахивает, говорит, Зухер, смотри, давай прыгай. Сейчас я же уже хочу уже кинуть сейчас ссылку, сейчас будет, отзвучали, вот пишу, отзвучали, Стрела Морфея. Я просто не мог, ребят, вас физически взять и копипаснуть, потому что там скакали сиськи. Так, сейчас еще мы скопируем все это в ВКонтакт. Отзвучали Стрела Морфея, все. Вы отзвучали. Так, забираю себе этот шедевр, пишет Коляновна, давай бахнем с тобой. Ты теперь... Ну ты же за день футболку на место, иди сюда, и не надо стесняться, что ты. Ты думаешь, вот в нашем вот в эфирном чате нету хоть одного человека, который бы не тряс своими сиськами перед своим мужиком или бабой? Не поверю. Так, ну-ка. Да, у многих мужиков есть сиськи, особенно которые пивом увлекаются там. Ну и вообще так, не следят за собой. Давайте, ребята, напишите мне сейчас срочно в эфирный чат, кто чем тряс перед своими близкими, там, муж перед женой, жена перед мужем. И сейчас вот просто нам надо раскрепостить Коляновну, она очень расстроилась. Вот, и пока они все это дело пишут... Да, хорошо, что у нас в студии всего одна камера. Друзья, давайте выпьем, а то я как бы вот... Вот, пишут, Коляновна, молодец, респектуха. Песня прикольная, чем-то напоминает Киша, ели мясо, мужики. Димка написал, не мое, извиняйте, скучаю, скачаю в плейлист для пыток себя, для пыток себя. Так, вот. Петруха пишет, у меня раньше были сиськи 40 килограмм назад. Скучаю по ним, скучаю. Так, подожди, а... Чё ты по ним скучаешь? Наращивай. Зачем скучать по сиськам? Или это ты как похудел, от тебя баба ушла? Ты как-то объясни уже. Ты по своим сиськам скучаешь? Или 40 килограмм назад у тебя была своя баба со своими сиськами? Так, Валька пишет, у Гены первый размерчик. Вот, у Гены первый размерчик. Ну все, давай возвращайся уже в кадр. Не надо стесняться. Сиськи есть у всех. Даже у меня они скоро будут. Ты меня еще пару лет покормишь, и у меня тоже появятся сиськи, да, я буду делать вот так.
1: Для
0: вот
1: тебя нулевой
0: в эфире. Буду, оп! Вот Петруха по своим сиськам скучает. Так, и еще часть детей, чем попало. Часть детей. А, вот, я тряс перхотью, жена сиськами, дочь руками, сын трусами, гости лифчиками и носками. И еще часть детей, чем попало. Господи, что у вас там за дурдом? Вот, лучше бы вы завели пчел. Заведите пчел. Так, Стрела Морфея пишет, минус 30. Вот, смотри, Серега Гонский пишет, сиськи, это хорошо. Хорошо.
2: Ну да, там были не только сиськи, но мы об этом никому не скажем. Да, никто не... Никто не должен знать, что ты так высоко подпрыгиваешь. Ребята, 1.60 м выше мониторов. Представьте, у меня мониторы вот тут стоят. Вот тут вот она выше этого. То есть я видел ее над мониторами. Ой, так. Там были не только сиськи, мы никому. Никому об этом не скажем. Уже ну все, уже ну хватит, уже ну все.
0: Хватит меня провоцировать. Хватит. Вот, ладно. Что дальше? Что дальше? Дальше апельсиновка. Апельсиновка. Дальше у нас наш друг Вадимка. Но сперва апельсиновка. Вадимка, у тебя есть сиськи? Давай тоже рассказывай. Что мы все тут аж душу раскрыли, а ты как-то это все в тур собираешься. Ты, кстати, запустил свой турбизнес или вы еще на паузе? Давайте бахнем. Ой, хорошо. Ой, замечательно. Итак, далее. Вадим наш, Никодим Вадимович, человек, который постоянно жрет креветки, вот, и трек прям свежак-свежак, я так подозреваю, что он его досводил вчера ночью, потому что, когда вчера на эфире «Бомбы Питер» я сказал, ребята, давайте по-бырому, у кого что есть свежего, кидаем на сайт и берем завтра в миксер, прям вот она сразу и появилась. Итак, Вадим Манцев, Никодим, «Еду я на дачу» называется трек, город Москва.
2: Сейчас, мне очень неудобно.
0: Как же неудобно чесать морду через включенный микрофон. Вот, ставим, слушаем. Город Москва. Про себя не написал ничего, он написал: поздравляем, 100 раз миксер. Вот, спасибо, Вадимка, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы начисляйте, наливайте и комментируйте.

0: Все, праздник закончился. Коляновна отобрала мою бабочку. Нет, подожди, нет, зайди в кадр. Зайди в кадр, покажи, какая шея у тебя. И какая... Вот, это размер моей шеи. Вот. Вот представьте, да, что два любящих человека с разными размерами шеи могут сделать с друг другом. Так, Вадим пишет, у меня сиськи есть. Есть у меня сиськи, вот, слава богу. Слава богу.
1: Сиськи есть. Да, у меня не сиськи, у меня грудь.
0: Вот, у всех, давайте бахнем, друзья, потому что, ну, сотый миксер, это же вот, ну как же, это же надо же было, вот представьте, 100 недель, 700 дней просто в эфире. Это если вы. Это не считая вот эти вот каникулы, да, там то, что мы уходили погулять, побухать, в запой там периодически. Кто-то уходил. Вот, и, собственно, уголек у меня тоже кончился, уже перешел на обычные сигареты. Вот, друзья, давайте читать комментарии. Можно ли хоть не... А, вы меня все дросите, да? Ну, конечно же, я кину ссылку, друзья. Конечно же, как всегда, вовремя. Обязательно, обязательно. Сейчас, ребятки, я все исправлю. Я просто, ну, вы представляете, что любимые сиськи, когда прыгают над монитором. Так, сейчас... Нет, уже не сейчас, просто пишу. Отзвучал, вот, отзвучал. Двоеточие. Вот такой вот замечательный трек. Ты знаешь, Вадимка, я вспомнил песню Ленинграда «Наступит лето». Поедем на дачу, в руки хуячим. Лопату, хуячим, хуячим. Вот прям практически ты подменил стилистически эту песню. Но без маечки было бы лучше. Друзья, как вы считаете, без маечки было бы лучше? Я буду наблюдать эту бабочку после эфира. Или же одну бабочку, да, одну бабочку. Так, вот, Димка пишет, мне песня понравилась, я прослушал название. Ну, я понял, что ты подстебываешь, как бы. Ну, вот, все, я уже кинул ссылочку, я уже кинул ссылочку. Так, у тебя бемоли, симпатичная песня. Олежек пишет, то, что я слышал до этого, было обычное творение, но эта песня меня цепляет. Пардоньте, я спирдну к себе в плейлист. Я не ослышался, там строчки прокатили, типа ебать копать. Ну а что еще делать, понимаешь, на даче? Калюня, друг мой Калюня, привет, привет, привет, мой дружочек. Вот, это вот сейчас вот Колка нарисовался. Он в Ютубе мне комментит. Здорово, друг. Я очень надеялся, что ты загрузишь свою песню, блин, к сотому эфиру, но ты что-то как-то вот прям не расстарался совсем. Не расстарался. Вот, если ты имеешь такое желание, то у тебя еще есть возможность. Пока мы вот выпьем, пока дербанем, ты можешь мне просто кинуть слово «я согласен». Слово «я согласен», и я включу вот эту песню. У меня же есть она. Я ее сейчас очень быстро могу скачать. Вот, пока я все читаю. Колка, у тебя есть момент, чтобы ответить. Я понимаю, что задержка в эфире, там 20 секунд в радио и секунд 10 в видео. Ну как бы ты еще успеваешь, да, сказать. Давай, Зухер, включим песню, да. Так, Стрела Морфея пишет, начало прям огонь, душевно прям зашло в тему отжига как жизненно. Так, что там, Валька пишет, зачетная песня, классный трек Дениска написал, хорошо сделано, пишет Петруха. Геннадий пишет, как-то ехал я на дачу на четвертой передаче, да, бывает так, но как-то обычно на дачу все-таки на второй, на первой. Так, интересная, кропотливая работа, написал Юрец. Слушай, ну не знаю по счет кропотливости, но вчера вот это все же было прям вот наяву, да. Я говорю, ребята, у вас есть полчаса. Вадим пишет, нет, нихуя, я вижу, нихуя, мне нужен час. И через час он, то есть он за час сочинил песню, записал ее, свел, понимаешь, все как положено, и вот она. И вот мы ее услышали уже в миксере. Так, теперь мы что делаем? Сейчас, пока я скачиваю песню под меткой согласен. Под меткой согласен. Я поставлю вам песню под меткой «Пиздец, как романтично». Так, сборники. Сборники, ништяки один. Так. Сейчас же я найду. Ну, просто мне надо... Мне нужна пауза. Мне нужна пауза, чтобы скачать песню «Колки». Ее еще никто не слышал, кроме меня. Я ее слышал раз 357. Вот. И пока я ее скачаю еще раз... Еще раз скачаю, потому что я уже просто удалил. Вы послушайте, пиздец, какую романтичную песню. Вот, с солнечным приветом, солнечный, собственно, Оренбург. Владимир Платвинов, едем домой, поехали. А я пока сейчас вам прям свежак-свежак нарисую. Прям вот-вот еще нигде никто и никогда.
2: Можно дарить сны и ловить ветер. Можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, это по часушке же были. Володя, привет, солнечный Оренбург. Люблю я эту песню, но честно, люблю. Вот, я сейчас просто вывалил ведро милоты на наших радиослушателей. Я не знаю, вот все панки, которые вот сейчас из Питера у нас тут были, у нас тут Пашка был, тут Надюха или Настюха, не помню, вот кто-то прям, они ругались, включите нам злобного метола. Нет, ну вот же, едем домой. Вот, и пока мы слушали Володю Платвинову с Натальей, кстати, вот надо было тебе тоже подпевать, и мы бы сейчас бы вот как бы прям вот они, там мальчик с девочкой, мы бы мальчик с девочкой, и вот бы прям едем домой, и был бы у них готовый видеоклип. У них был бы готовый видеоклип, они бы прям раз... сделали. Джимми, сделай мне. Сделай мне монтаж. Вот. Бобруйск. Друг мой Колка. Он выебал себе мозг. По большей степени. Как бы я ему давно уже сказал остановиться, но нет же. Он все ее, понимаешь, вылизывал. И ставим, прям вот свежак, никто еще не слышал, нигде еще не слышал эту песню, даже Колка ее еще не слышал просто так, чтобы взять и послушать, он слушал ее только в мониторах. «Земля королевы мод», «Бобруйск» и «Гаснет свет» называется песня, поехали, ставим, слушаем, вот, и, собственно, можете наливать, начислять, это финальная песня сегодняшнего эфира, а потом расскажу все, что будет дальше, поехали.

Сперва я включу звук на радио. О, теперь мы, ну, мы знатно рыгнули в радио. Знатно мы рыгнули в радиоэфир, а в видеоэфир мы без рыготины вернулись. Входим, входим, вошли. Колка. Николай Алфимов, земля королевы мод. Вот ребята спрашивают, кто сводил, кто. Ну, кто, кто. У нас у Колки, у нас есть две группы. Зухер без компании и земля королевы мод. И кто там всем все сводит? Кто, кто, блядь, всем все сводит? Конечно же. Конечно же. Конечно же он, Николай Алфимов. Калюня сам все делает. Молодец, вкуснотища. Пишет он, не пью, но поддерживаю колой. Я тебе попытался показать колу тут, ну, в это, в беззвучном. Да, Коляновна у меня вырвала эту двушку, говорит, не трогай мою колу, не трогай, это все мое. Вот, Калюня умничка. И единственный вопрос, который я ему задал, где Калюня, я сейчас это озвучу, потому что, ну, блядь, я не могу это не озвучить. Потому что... Так, сейчас я убавлю, подождите минуточку, а то у меня тут так все прям орет громко. Вот. Когда я уже финалочку слушал, ну, потому что так получилось, что я уже слушал. Вот, и я говорю, Калюня, если тебя не смущает, что Соляга вот это вот... звучит прям вот один в один, как в другой совершенно твоей песне. Вот если тебя это не смущает, то все, останавливайся, больше не надо потрошить трек, больше не надо его сводить, все запиписично. Вот, Калюня сказал, его не смущает. Вот, друзья, теперь вопрос вам. Если кто-то из вас услышал знакомую Солягу, помашите мне ручкой, мне... Не, ну я-то... Ну, Коляновна, ну, Коляновна, конечно, слышала. Она уже ее тошнит от Зухера и Колки. Это просто ее профессиональная болезнь. А вот кто-то из других людей слышал ли этот трек... Вернее, это соло уже в других треках. Мне просто интересно. Так, Олежек пишет, так душевно матерится, что мне приходится прятаться от детишек, но очень хочется сотый эфир послушать, блин, да все уже, блин, уже закончился сотый эфир, блин, это мы смотрели какой-то видос где-то вот в социалках, когда чувак пришел и сказал, что он там, нахуй, бля, вот, его прямо заклинило, вот. Так, Саня вот пишет у нас, который нижегородский наш алкаш.

0: не смущает, говорит, сведено, класс. Так, что там еще у нас? Натаха мне кинула вот это вот. Это что? Вот что это значит, Натаха? Расскажи мне.
1: Что, поднимите лапку.
0: А, поднимите лапку. Натаха подняла лапку. Вот, Натаху смущает. Она это слышала. Так. Дальше, что еще у нас? Хорошая песня, пишет Витос. Вадимка пишет, хорошо, хорошее настроение было сегодня, спасибо. Димка пишет, Бобруйска, в каком доме на улице Ленина живет королева мод? Вообще, Димка, я так подозреваю, земля королевы мод как раз вот где-то, блядь, рядом с тобой, потому что у тебя сейчас 30 часов 17 минут, и вот этот вот, вот эта хрень, она находится где-то рядом с тобой. Я, насколько помню, из прямого эфира с группой «Земля королевы мод», это было лет, наверное, 10 назад, Колка рассказывал, как они выбирали название группе. Он просто, сука, кидал дротики в карту вот этого вот мира. В карту мира кидал дротики, попал в землю королевы мод, и, собственно, вот так вот группа и назвалась. Вот. Так, Олежек из Мурманска пишет, еще одна милота для киношки. Для какой же это киношки? Это прям вот даже на похороны можно, прям вот с кайфом. Меня похороните, меня под музыку Колки. Так, что там еще? Мне зашло, аж заслужился, Антоха пишет. Так, Олежек пишет, добрый русский рок, что я люблю у Колки, он здорово аранжирует, круто, все сделано круто, прям вах-вах, прям персики, прям вкусняшка. Так, эфир удался, Валя уже ест из моей тарелки, Валя.
1: У меня возник вопрос, а она до этого из чего
0: ела? До этого она еще ела. Валя, остановись, хватит жрать из его тарелки, хватит. Да, он же туда под салат положил свой берет. Ты сейчас доберешься до берета и зажуешь его уже. Так, Петруха пишет, бомба, шикарно сделано, вот она, вкуснотища. Стрела Морфея пишет, хорошая песня и текст, аранжировка, все прям в тему. И компрессоры, красота, кто с вами? Компрессоры, красота, Колка, вот понимаешь, я сейчас просто в ахуе. Компрессоры, компрессоры охуенные, Коля, Калюня, эти компрессоры, они божественные. Можно я буду молиться на твои компрессоры? Вот, и вот эти вот, которые их шевелят. А эти компрессоры, они великолепны. Так, ладно. Димка пишет, мне вчера горбушу свежую подогнали с картоха, огонь вообще, спасибо, друг. А у меня апельсиновка не свежая, но выпью. Так, ладно. Так, Мишаня спрашивает, можно ли повторить, отошел за соточкой. Мишаня, ты знаешь, теперь уже все. Это, понимаешь, как тебе сказать? Это был трек, вот, который попадает раз... Вот знаешь так вот, ну просто получилось, совпало, да, Калюня вот буквально он и недавно закончил, он сейчас зашел на эфир, я говорю, дружище, здорово, а давай, он говорит, а давай, и вот мы включили, все, теперь ждем официального релиза, как бы трек прозвучал, песня охуительная, мне очень нравится все, что Колка делает. Как бы, ну теперь жди записи эфира, он появится в четверг вечером поздно. А, хотя видео, то оно уже появится, оно останется и в Ютубе, и во Вконтакте. Оно уже через полчаса, по-моему, они его там это как-то компрессируют, обжимают, и оно там остается. Так что ты можешь... Все, кто смотрят видео эфир, могут повторить вот эту песню, просто перемотать на конец вот этого синего сотового эфира и послушать ее еще раз. Вот, друзья, все. Что я хочу сказать? Всем счастливо! Сотый эфир отгремел. Сотый эфир отгремел. Как бы... Спасибо! Вот знаете как? Нет худа без добра. В моей жизни появился пидорас. И благодаря тому, что этот пидорас исчез из моей жизни, появилась программа «Миксер». Появилось вот это существо с сиськами, да? Оно же тут нас... Постоянно радует и веселит. И как бы совсем другая программа, совсем другой смысл. Вроде чем-то и похоже, но все по-другому. И как бы это уже сотый эфир, 700. Это 2 года, если брать в чистом виде, а так, наверное, 3 года уже. Да? А когда мы начали вообще? А давай мы, знаешь, что сделаем? Мы сейчас посмотрим, когда была дата размещения самого первого миксера. Вот. Это же самый надежный, сука, способ. Так, в конец. Вот, в конец нажимаем. И попадаем мы. Первый миксер у нас был. Сейчас. 11 ноября 2017 года. 18, 19, 20. В ноябре 2020 года нам будет 3 года. 3 года миксеру. Вот так вот. Вот, мы уже на ножках, мы уже прям вот, и мы уже даже картаво говорим. Так что мы молодцы, и вы молодцы, что вы с нами. Вот, все, друзья, всем счастливо, всем пока, не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами ровно через неделю. Видимо, видео, я не знаю, будем, не будем, но может быть даже и сделаем это за привычку. Пусть видос будет, как бы он...
1: Вот через раз.
0: Он вроде как и не напрягает. По крайней мере, мы смотрели, вот у нас народ, который ленился писать Дискорд, они начали писать во ВКонтакт. Это тоже есть какое-то удобство. Ну, наверное, мы введем это в привычку. Вот, но... Ну так. Ну так. Втихаря, втихаря. Я буду Коляну мне говорить, что камера выключена, я заклею тут синий огонек.
1: Я схожу и погляжу.
0: Схожу и погляжу. Куда ты сходишь, если ты будешь тут сидеть и эфирить?
1: У меня есть телефон.
0: Короче, друзья.
1: Дело к ночи.
0: Все, всем счастливо, всем пока.
1: Пока.
0: Спасибо всем огромное за поздравления. Мы вас тоже любим. Я надеюсь, что мы еще сто, еще тысячу сделаем. И все это будет как бы ровненько, хорошо, красиво, удобненько. За вас, друзья. Всем пока, всем счастливо. Мы отключаемся. Ну, иди сюда уже.
1: Да иди уже сюда.
0: Вот. Все. Фу. Гасим свет. И гасим свет.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You Wait Me».

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Спасибо.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

улице спросят, зачем я приперся сюда. Я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть в какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле творить чудеса, и когда еще делать для мира добро, если в жизни своей по четыре часа каждый день

Хватит собственной души. 3 недели пропадал в зачарованной глуши. 3 недели сочинял непридуманный рассказ про капризную судьбу, да про каждого.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм и блюз, голубоглазый соул. И пели они так с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Bee Gees стали живыми богами диска. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Billboard. Более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Ворлдс 2003 года. Зал славы рок-н-ролла 1997 год. Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск.

0: в отпуск!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
3: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Вечер простого, спального района, любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

я мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклаши, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

Бросай это все, еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, вспомнишь меня добрым словом. Только одно запомни, заклинаю тебя как брата. Не учи детей

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

смысл жизни в любви, продолжение в детях. Почему же тогда на свете не любовь?

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри. Один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонарда Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку «Джонни Би Гуд».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

снится. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно,

Потихоньку все исцеляется. Ну, конечно, если живой. Счастье и тебе повстречается.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я смотрю на твои фотографии. Знаешь, твой Инстаграм — мой вечерний музей. Если скажут друзья твои, лучше оставь ее. Я бы с каждого снимка далек послал бы всем. Я бы с каждого снимка далек послал бы.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: А если вы...

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой Doom и Stone Metal. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000.